0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 4-9 с порывами до 14. В ближайшие часы местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас плюс 9-13, местами 5-8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, местами по восточной половине до 26 градусов тепла. В Витебске будет плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Радио Витебск.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Видео.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, местами по восточной половине до 26 градусов тепла. В Витебске будет плюс 22-24. Прогноз предоставлен был гидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 4-9 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, местами по восточной половине до 26 градусов тепла. В Витебске будет плюс 22-24. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на Радио Витебск.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, местами по восточной половине до 26 градусов тепла. В Витебске будет плюс 22-24. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
0: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, местами по восточной половине до 26 градусов тепла. В Витебске будет плюс 22-24. Прогноз предоставлен у был гидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, местами по восточной половине до 26 градусов тепла. В Витебске будет плюс 22-24. Прогноз предоставлен у был гидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: nine brown eyes.
1: Реклама.
2: 1000 фриспинов. Макс Лайн. Без отыгрыша новым игрокам.
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

Здравствуйте, друзья! С вами Руслан Тагиев, со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио «Витебск».

Радио Витебск. Для тебя и для каждого. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, местами по восточной половине до 26 градусов тепла. В Витебске будет плюс 22-24. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Радио Витебск.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне Радио Витебск. Временный поверенный в делах Армении в Беларуси Артур Сараксян был вызван в МИД Беларуси в связи с недружественными действиями армянской страны. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Руслан Воронков прокомментировал недавние заявления спикера парламента Армении о несамостоятельности Беларуси. Дипломат отметил, что они имеют признаки предвыборного популизма и могут быть рассмотрены как попытка отвлечь электорат от внутренних проблем. По словам пресс-секретаря МИД, белорусская сторона четко разделяет братский армянский народ и его представители власти. Белорусов и армян связывают прочные исторические узы. Рано или поздно руководство Армении внемлет здравому смыслу и вернется к конструктивному диалогу с нашей страной, чтобы государства вновь стали подлинно дружескими и стратегическими партнерами, подчеркнул представитель белорусского внешнеполитического ведомства.
1: В мире.
2: МИД Ирана отверг обвинение в нанесении ракетных ударов по территории Объединенных Арабских Эмиратов. Соответствующее заявление опубликовало внешнеполитическое ведомство. Также предупредили о серьезных последствиях продолжения размещения американских военных баз на территории Эмиратов. Тем временем израильская армия заявила, что ее военнослужащие, действующие в Южном Ливане, подверглись обстрелам со стороны отрядов организации «Хизбаллах». По данным Белта, которая сообщила подробности заявления, вечером 5 мая было зафиксировано два таких инцидента в общей сложности. Было запущено несколько ракет. Огонь велся в направлении израильских подразделений, размещенных к югу от так называемой передовой оборонной линии в Южном Ливане.
1: В Беларуси.
2: В мемориальном комплексе урочище Гая в Барановичах прошел митинг-реквием, приуроченный к 81-й годовщине Великой Победы. Ключевым событием мероприятия стала презентация нового республиканского патриотического проекта «Пламя Победы», который пройдет во всех регионах страны. На центральных улицах городов, торговых центрах, парках, скверах, сообщает белорусское телеграфное агентство. Молодые партийцы в военной форме поздравят жителей с праздником, вручат открытки с QR-кодом на интерактивную карту «Маршрут Патриота» с историческими объектами. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Витебские по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман, на ветер неустойчивый 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 16-21, местами по восточной половине до плюс 26. Витебский днем 22-24 тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а на волне стартует «Разбудит шоу».
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: Доброе утро, бодрое, всем выспавшимся. А знаете почему я уверен, что вы все выспались? Потому что под дождь спать намного круче. Вот он ночью первый такой, знаешь, весенний, серьезный. Угу. И пролил. Под эти звуки засыпать было одно удовольствие.
1: Ничего не знаю, потому что в целом под эти звуки уснуть не могла я. Поэтому не могу тебя поддержать и искренне сочувствую всем тем, кто сегодня не выспался из-за дождя.
0: Он тебе мешал или ты наслаждалась?
1: Ты знаешь, с одной стороны, наслаждалась, с другой стороны, очень хотелось выйти все-таки вот под этот такой первый действительно теплый дождь.
0: А пробежать вот третий... с босиком под весенним
1: дождем. Ладно, не романтизирую, нет. В целом, ночью не очень хотелось бегать под дождем, но вот послушать, да, было одно удовольствие.
0: Ну что, друзья, теперь послушаем и мы, раз будет шоу на протяжении 4 часов. У микрофона с вами Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Погнали, полетели!
2: На радио Витебск разбудит шоу. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм. Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Гороскоп.
1: А вообще-то астрологи обещают нам сегодня очень удачный день. Не знаю уж, как сложится гороскоп для каждого из знаков зодиака, но если брать в общем и целом какие-то предзнаменования, то сегодня нам стоит, друзья, делать какие-то хорошие, полезные дела не только для себя, но и для всех окружающих. Потому что именно такие действия принесут нам какую-то благодать, если можно так сказать.
2: Знаешь, оставляли бы еще ссылки на этих всех астрологов,
1: которые обещают. Я тебе скину, не переживай.
2: Обещают, да, чтоб потом, если что, было с кого спросить. Ну а пока давайте зачитаем действительно свежий, новый, актуальный гороскоп. Не мы составляли, нам присылают.
1: Все самые астрологи, да?
2: Да, те самые астрологи. Поэтому погнали, полетели с Овнов, начинаем. Сегодня у Овна все время будет забирать работа. Вам нужно отдавать ей всего себя и понимать, какую именно карьеру вы хотите выстроить. План поможет добиться больших результатов.
1: Тельцам же сегодня будет легко и спокойно, об этом позаботятся звезды. Но вот эта самая психологическая стабильность далеко не все, что вам сейчас понадобится для хорошей жизни. Главное, это то, что вам придется поактивничать.
2: Сегодня близнецам стоит быть аккуратнее и серьезнее во всем, что касается их будущего. Особенно работы. Можно совершить серьезную ошибку, просчитаться где-то. Но поэтому будьте снисходительнее.
1: Раки, вам стоит сегодня быть аккуратнее в деловом общении. Если в личном еще можно позволить себе лишнее, то в официальных контактах не-не. Гороскоп же советует сегодня держать себя в ежовых рукавицах и действовать только согласно своду правил.
2: Сегодня львам стоит поменять стиль общения. Меньше напора и энергичности в словах. Лучше выбрать комплименты и мягкие фразы. Поверьте, вы сразу начнете больше всем нравиться. Поэтому, львы, мы вам говорим, что вечер лучше провести в торговом центре. Вы там никому не навредите.
1: Девы же наконец разложат все мысли по полочкам и будут отчетливо видеть будущее. Планы будут грандиозные, но все же реальные и выполнимые. Гороскоп советует быть увереннее в себе, сейчас выдастся крутое время.
2: Ой, какой хороший знак зодиака, весы. Сегодня весам будет посвободнее и спокойнее. Не так много планов и не так много задач. Найдите время, чтобы немного помечтать и сказать о своих чувствах близким.
1: Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Но постепенно переходим все-таки к скорпионам. Вам сегодня, друзья, стоит взять паузу в погоне за крутым будущим. Стоит ждать здесь и сейчас и наслаждаться тем, что происходит с вами. А происходить, между прочим, будет что-то очень классное, особенно на личном фронте.
2: Второй замечательный знак зодиака – стрелец. Сегодня стрельцам самое то завершать дела, которые были начаты давно. Все пойдет как по маслу и с отличными результатами. Не упустите свой шанс. Вообще сегодня стрельцам советуем больше времени отдавать не праздному отдыху, а задачам и работе. Еще полезно пообщаться с коллегами на важные темы. Даже вечером не забывайте о планах с ними. Нужно расправиться до выходных.
1: И на том спасибо, но все-таки теперь о козерогах. Ребят, вы сегодня можете взять выходной от навязчивых вопросов. А вот как именно, это значит, вам нужно просто уйти от таких людей без ответа. Пусть обижаются, у вас мини-отпуск от таких тем.
2: Сегодня водолеям нужен выходной от важных людей. Вы устали быть полезными и удобными. Поживите немного для себя. Поверьте, отношения от этого только выиграют.
1: А вот рыб сегодня можно только похвалить и им буквально позавидовать, потому что сегодня, друзья, вы должны не соглашаться на меньшее. Вам нужно брать от жизни абсолютно все и даже больше. Поверьте, вы достойны всего, о чем только можете подумать.
2: Самое главное, чтобы были деньги. На все, чего вы достойны больше в этой жизни. Да, друзья, какая-то эйфория просто.

0: Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: На новые шины для вашей машины. На отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится. Большие возможности.
2: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет. До 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности.

0: новости самые важные. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Не, ну, конечно, Леша Чубатина тут переборщила, говорит, зачем мне солнце в Монако? Да надо, надо, но на Монако сначала нужно заработать. Поэтому, друзья, ловите классную актуальную вакансию. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья с заработной платой от 1200 до 1350 рублей. Слесарь-ремонтник с зарплатой от 1800 до 2000 рублей. Подсобный рабочий с зарплатой 1100-1250 рублей. Телефон отдела кадров 227608, либо 829-4768.
1: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. В Витебске состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурсов за достижения в области качества. Месячник по санитарной очистке и благоустройству областного центра продлен до 22 мая. В Расунском районе открыли инклюзивную экологическую тропу. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на Радио Витебск.

0: Осенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Счастливый кот.
1: Ну что, друзья, продолжаем наш счастливый кот на волне радио Витебск. Вы и так уже все знаете. Уверен, что положение это вызубрили уже на зубок. Теперь осталось дело лишь за малым.
2: Во-первых, выучить номер вайбера 7071071, хотя уверен, это тоже уже не проблема. Собственно, дальше все остается так же просто. Три цифры мы выдаем вам в эфире, а четвертую вы додумываете, придумываете, угадываете, нагадываете, называйте как хотите. В общем, четыре эти цифры мы ждем в вайбер. Кто первый, тот молодец. Кто первый правильно пришлет этот вариант, тот и молодец. Вот так правильно.
1: Ну все, выдаем три циферки, с вас четвертая и целиком, пожалуйста, нам код Viber. Поехали, внимательно слушаем.
3: Цифры 0, цифры 1, цифры 2.
0: Радио Витебск.

0: что, друзья, счастливый кот – это та история, при которой все люди дружно с утра активизируются на полную. Вот я бы и сказал по-другому, но по-другому и сказать не получается. Потому что, да, действительно заставляет вот это вот все деяние, вся наша вот эта вот игра просто сплотиться воедино. Поэтому, друзья, следующий шаг за Настей Гордеевой.
1: Конечно, искала и нашла того самого человека, пыталась долистать на самом деле, потому что сообщений сегодня невероятнейшее количество, подвисает Вайбер, поэтому за задержку тоже прошу прощения. Но в целом долистала я до самого низа, и есть у нас девушка, которая первая правильно прислала код целиком. Зовут прекрасную Татьяна, последние цифры вашего номера 732. Тань, вам на сообщение ставлю лайк, ну а собственно с кодом игрались мы таким образом. 012 мы вам выдавали, и в финале хотели видеть цифру 0. Целиком 0120.
0: Да, все верно. Поэтому, друзья, пожелаем удачи и той, которая уже в списке претендентов, и вам всем остальным желаю залететь в этот список. Поэтому не забывайте уже завтра розыгрыш Яндекс.Станции.
2: Счастливый кот. Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043. Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: теперь с такой же самой отдачей, как играли в «Счастливый кот», устраиваем рыбалку автомобильных номеров на волне радио «Витебск». Кота да, авто, автоприветы не ждут, не спят, они хотят появиться
1: хотят,
0: здесь.
1: Хотят, как красиво ты сказал, я же задумалась. Но на самом деле, что касается кода, то в целом здесь суть не особо-то меняется. 4 цифры нам нужны в наш вайбер, только это должны быть действительно номера автомобилей, которые находятся где-то рядышком с вами. Присылайте их номер, добавляйте свой номер и красивые слова. В целом все, утро на подъеме, мы все сделали, мы молодцы.
0: Да какое-нибудь даже доброе утро там, либо привет хорошего дня, вполне
1: ладно,
0: себе
1: ладно, смайлик
0: устроит.
1: С машущей рукой подойдет.
0: Настолько уже минимализм к нам пришел.
1: Слушай, среда, ну, понимаешь,
0: да,
1: она
0: согласен.
1: Такая.
0: Долго расписывать тут не приходится, не надо рассусоливать. Поэтому, друзья, даже если где-то и не поймали никого, то можете передать от своего автомобиля привет всем. Кстати, пешеходы тоже присоединяемся, вдруг таковые тоже имеются, вот, которые в наушниках слушают волну радио «Витебск». Поэтому вы давайте тоже вылавливайте, присылайте. В общем-то, как угодно, каким угодно способом, все это дело присылайте к нам. 3, 2, 1, автоприветы!
2: Твое утро разбудит шоу! Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: что, автоводители, автолюбители, бросаем дальше номера проезжающих мимо машин, ловите их, своеобразная рыбалка у нас на волне происходит. Присылайте еще и несколько добрых слов, пожеланий с добрым утром. Можно ловить всякие прикольные номера, зеркальные, да вообще какие угодно. Самое главное, прислать их к нам в Viber. Ну и, конечно же, все зачитаем через несколько минут. Поехали, погнали, полетели!
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: 100% что-то про утро здесь поется. Дальше я не выучил английский, поэтому, друзья, имеем то, что имеем. Русских, к счастью своему, понимаю на ура, поэтому давайте зачитывать ваши автоприветы. Саша пишет: «Доброе утро, Радио Витебск. Привет Владимиру Сергеевичу, Вадиму Анатольевичу, Елене Андреевне Хюндай, Сами Нахове, конечно же, нам с тобой. А что у нас здесь по уловам, то вот, пожалуйста, Volkswagen 5152 белому привет, а также Renault Clio 3121 вам отправляются самые теплые слова».
1: Так, есть еще и Вадим, как раз-таки ответочка прилетает. Александру на МАЗе 1372 улетает привет. Вадим на МАЗе 1342, Елене Андреевне Хюндай 1090, Сави Нахова 2152. Нам с тобой, всему коллективу Радио Витебска, а еще всем отличного дня и прекрасного настроения. Также Вадим не остался у нас без рыбок, если так можно назвать. Есть у нас Nissan с номерами 9815 и маршрутное такси с номерами 2989. Вам отдельные приветы от Вадима.
0: Ну и вот закрывает наш троицу. Доброе утро, Радио Витебск, пишет нам Елена. Привет от черного Hyundai 1090 слушателям Радио Витебск. Вот вообще всем. Привет любимому мужу Андрею Александру 1372, МАЗа Вадиму Сергеевичу МАЗ 1369. А так, нам с тобой отдельный приветик. Доброго утра.
1: Так, тоже спасибо. Есть еще и Ира. Она говорит тоже автопривет со Смоленской улицы. Поймала она мотоциклиста с номерами 6961 и Хонду с номерами 0625. Вам приветы.
0: Так, Людмила пишет: всем привет от Рено Сценик 0404 и автомобилю, который впереди нее на транзиточку 4326, между прочим, вам отправляется.
1: Так, я вот начинаю задумываться. Сергей хотел сказать: стой или стоим. Предполагаю, что все-таки стоят вместе две машины, и, собственно, Сергей передает приветы Хонде с номерами 2060, строителей Победы.
0: Так.
1: Ну давай, уступлю.
0: Саша. Доброе утро, Матис 9984. Привет, сынуля Даня, доченьке Алена и Оля и мужу Васеньке. Вот нам Сашенька пишет такое смс. А также Сава говорит: Хова 2152, ответный привет Александру и Вадиму.
1: Так, ну и закрывает все это действие Наталья. Ее привет улетает Ситроену с номерами 0986. Хорошего дня от Вольвы 5115.
0: Ну и хорошего дня и всем улыбок от волны Радио Витебск.
2: От А до Авто. Реклама на Радио Витебск.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио «Видео».

0: поют о том, что с 12 до 12, а я вам скажу, нет, ребята, с 6, потому что именно в такое время будет проходить классное мероприятие. Футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с Могилевским Днепром. 10 мая в 18:00 встречаемся на стадионе ВЦСК. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыши призов. Главный приз – велосипед. Вход, как всегда, свободный. Команда нашего города ждет нас на матче.
1: Ну, то будет 10 числа, уже через 4 дня. Ха, вот такая простая математика. Ну, а сейчас мы будем перебегать в следующий час. Кстати, Александр нам тут написал, что пробка огромная от Технологки до Машерова. Поэтому, друзья, если вы там, дайте знать. Ну и, конечно же, поскорее, чтобы все это рассосалось.
2: Радио Витебск. Будь

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о событиях нашего региона. В Витебске состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурсов за достижения в области качества. Подробности сообщила газета «Витебские вести». Награды вручали помощник президента, инспектор по Витебской области, который отметил, что в пятилетке качества основной задачей остается повышение конкурентоспособности отечественной продукции и развитие экономического потенциала страны. Владимир Юргевич выразил уверенность, что Витебский регион богат такими предприятиями, которые стали лауреатами премии за товары лучшего качества и пожелал, чтобы трудовые подвиги на благо Витебской области и страны совершались только под мирным небом. По итогам работы за 2025 год премии Витебского облсполкома за достижения в области качества удостоены 8 предприятий области. Среди них ветфармкомпания «Вик здоровье животных», фабрика «Знамя индустриализации», «Совлуков мебель», «Вилкаролин», Новополоцкий завод технологических металлоконструкций, Витебский маслоэкстракционный завод и предприятие «Объединение Лотос». Месячник по санитарной очистке и благоустройству Витебска продлен до 22 мая. Распоряжение об изменении сроков его проведения подписал председатель горосполкома Алексей Героев. В зоне внимания приведение в порядок территории предприятий и организаций, улиц, дворов, парков и скверов. Принять участие в мероприятиях месячника приглашены коммунальные предприятия, коллективы организаций, учреждений, школьники, студенты, представители общественных формирований и неравнодушные витебляне. О чистоте вокруг своих домов и надлежащем содержании приусадебных участков обязаны позаботиться жители сектора индивидуальной застройки. В Брасонском районе открыли инклюзивную экологическую тропу. Путешествие в 6 километров начинается недалеко от центра экологического воспитания лесопарка «Экороса» и проходит по территории природного заказника. На маршруте расположено 17 тематических остановок. Как отмечают «Витебские вести», гости могут проходить экотропу с паспортом путешественника, выполняя задания и собирая отметки, что делает прогулку интересной для взрослых и детей. Часть маршрута адаптирована для людей с инвалидностью. Здесь установлены тактильные и сенсорные элементы, стенды с дублированием шрифтом Брайля, создана инфраструктура для комфорта и безопасного передвижения. Как отметил председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Голса, открытие экологической тропы стало важным шагом для развития экотуризма в Беларуси и расширением возможностей для инклюзивного отдыха.
0: Новости спорта.
1: На Витебском льду продолжается международный турнир памяти героев по хоккею с шайбой среди правоохранительных органов Беларуси и России. Сегодня Ледовый дворец станет ареной встречи команд Бреста и Брянска. Напомним, накануне площадь герба и флага Витебска стала местом проведения торжественной церемонии открытия. Турнир, учрежденный начальником УВД Витебского облсполкома, полковником милиции Максимом Субботой, посвящен Дню Победы. Первый день турнира стал испытанием для офицеров УВД Витебского облсполкома, и команда держала победу над коллегами из Брянской области. Счет 7-4. А вот с командой УВД Брестского облсполкома витебляне завершили матч с ничейным счетом 1-1, сообщила пресс-служба МВД Беларуси. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша Веста.
3: В магазинах Веста. Молочный коктейль Топ Пауэр 450 граммов, 2 рубля 99 копеек. Мороженое Топ Раф, соленая карамель 70 граммов, 1 рубль 9 копеек.
2: С Праздником Победы. Ваша Веста.
0: Погода на радио Витебск.
1: В Витебске и по области переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, утром в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 16-21, местами по восточной половине до плюс 26, в Витебске днем 22-24 тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: на радио Витебск.
1: А всем привет!
2: И продолжаем здесь, на волне радио Витебск, наше утреннее бодрое настроение. Вот видите, какая сегодня многословная Настя Гордеева.
1: Я тебе сразу сказала, не выспалась, дождь, понимаешь? Бери ответственность на себя.
2: Что сказать в начале часа? Я говорю, скажи всем привет, и все. Так и сделала.
1: А ты не верил.
2: Да, кстати, я говорю, слушай, я слишком ответственный человек, не сможешь так сказать.
1: Вот видишь, умею удивлять, получается.
2: Получается, удивила вообще. Вообще, мы сейчас с нашими слушателями просто в шоке находимся. Так, вот такие удивления нам по душе. Знаешь, такие добрые, приятные.
1: Подожди, ты сейчас предлагаешь мне меньше говорить всегда, да? Я так понимаю, раз такие удивления тебе понравились.
2: Видите, друзья, как девушки умеют перевернуть любое ваше слово. Ой, вижу глаза Насти Гордеевой. Давайте-ка за рамками эфира тут что-то будет явно. Поэтому, если на следующий выход замолчу я, знайте...
0: Разбудит шоу на радио Витебск.
3: Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
5: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: знаете, наипрямейшее отношение имеет вот отбивочка вот эта вот к данной теме, которую хочет рассказать. Вот были же большие майские выходные, у наших соседей так точно. Так вот, теперь последствия всплывают в интернете этих самых больших выходных. Одна москвичка приехала домой с отдыха. Ну, как она думала, домой.
1: Пока звучит все неплохо.
0: Да, приехала домой, легла спать. Что могло пойти не так? Да могло пойти не так, что она пробралась в чужую квартиру и уснула после вот этого вот бурного отдыха на майских шашлыках. Ее заметила хозяйка непосредственно своего жилья, услышав странный шум во время завтрака. Незнакомка просто спала тихо, мирно в ее кровати. Когда вот эту вот девушку разбудили, она говорит, перепутала этаж.
1: Нет, ты знаешь, к девушке на самом деле вопрос по нулям. Вопрос к хозяйке. Почему только во время завтрака? Где же она была ночью?
0: Ну, видимо, она на каких-то там сменах работала, либо просто, например, пока в душе.
1: Все неоправдывай,
0: слушай.
1: Душа, а ночью она не спала в своей кровати.
0: Закрывать двери тоже нужно. Вот, тем не менее, это ж как? Это уже какая-то ирония судьбы на новый лад, что подошел и ключ,
1: может,
0: и квартира.
1: Может, там изрядно постаралась девушка, чтобы он подошел, понимаешь?
0: А, настолько думаешь? Ну да, конечно, такие после бурного отдыха не видят препятствий, не знают границ, да?
1: Конечно.
0: Выламывают звонки. Так сказала, как будто...
1: Нет, ну слушай, во-первых, не завидуй. Во-первых, между прочим, девушка ничего-то не сделала. Ну, поспала и поспала в чужой кровати. Ну, что здесь такого? Хозяйка-то, получается, тоже в чужой кровати спала, раз ночью не заметила девушку, так?
0: Опа!
1: Поэтому в целом обмен.
0: На новый уровень расследования какого-то. Ну да, интересно. Мне кажется, что следующий трек вообще для этой девушки придумали.
2: Радио Витебск. Твоя любимая музыка на любимой волне.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай твой идеальный iPhone 17 на 256 гигабайт с камерой 48 мегапикселей и емким аккумулятором со скидкой 700 рублей за 3199 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: разработчики принтеров в Америке. И, короче,
1: они
0: сделали...
1: теперь ездят.
0: Да, да, они ездят по эмоциям своих пользователей. Потому что, в общем-то, платные тарифы, прикинь, в принтерах начали пользоваться в Америке. $2 за 10 страниц в месяц, представляешь?
1: Вау, вау.
0: 10 страниц.
1: Они просто хотите распечататься куда-нибудь?
0: Да, конечно, проще, но что с них взять?
1: Ладно, пора узнавать расценки, в общем, на вот эти самые принтеры. Можно ведь предлагать свои услуги, такой поэтому, маленький стартап.
0: Поэтому нет ничего лучше, чем печатные машинки. Сам сидишь, печатаешь, а вдруг они там скоро на них перейдут.
2: Радио Витебск. 91.2.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В Беларуси стартовал плановый учебный сбор с военнообязанными, предназначенными для комплектования территориальных войск одного из районов страны. СМИ сообщили о том, что послы Ливана и Израиля в США обсудят 6 и 7 мая подготовку к переговорам. США внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции по защите свободы судоходства в Ормузском проливе под предлогом борьбы с якобы исходящей со стороны Ирана угрозой. В начале следующего часа. Об этом и другом подробно.

0: Яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Список претендентов на классный розыгрыш прекрасного бокса от наших партнеров МЛ Витебск. Настраивайтесь на волну.
1: Потому что совсем скоро, друзья, будем действительно стартовать. Будет для вас задание, нужно будет написать правильный ответ. Все, вы в списке. Уже в пятницу мы будем с вами разыгрывать этот самый классный бокс.
0: Поэтому приглашайте друзей, ну и сами бдите.
2: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: На новые шины для вашей машины. На отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится. Большие возможности.
4: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
5: Белагропромбанк. Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: какие хорошие слова были только что пропеты. Потеряли контроль. На самом деле, да, мы тоже немножечко теряем контроль, когда пытаемся собрать тот самый список претендентов, который принесет кому-то крутейший, наикрутейший просто бокс, в котором супер наполнение. Это все дарят наши друзья и партнеры футбольный клуб МЛ Витебск. Собственно, для этого фактически ничего не нужно сделать.
1: Нужно только правильно ответить на вопрос, который мы вам задаем. Вайбер 7071-071. Если вы правильно и первый, то добро пожаловать. Ну вот знаешь, контроля не теряет футбольный клуб МЛ Витебск. В турнирной таблице так точно. И вопрос сегодня связан именно с турнирной таблицей. Сколько очков в своем запасе имеет на данный момент футбольный клуб МЛ Витебск? Поехали!
2: Радио Витебск.

0: настроение.
1: Вот знаете, друзья, пока вы пишете, писали и присылали, собственно, у меня тут был небольшой экскурс по футбольным вот этим вот всем матчам, командам и всему остальному.

0: 14 очков имеет в своем запасе футбольный клуб МЛ Витебска. Первый молодец, справилась Ольга у нас с этим заданием. Цифры вашего номера заканчиваются на 08. 14 очков и первое место в турнирной таблице белорусского чемпионата по футболу. Поэтому, друзья, именно столько нужно было указать. Ольгу поздравляем с тем, что она залетает в список претендентов. Ну а остальным желаем успеха и счастья в личной жизни. Можно и так сказать. Ну и, конечно, попасть в список. Поехали, погнали. Погнали дальше.
1: Макс Тайм. Генеральный партнер разбудит шоу футбольный клуб Макслайн Витебск.
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Макслайн откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Макслайн.
3: Это будет наш тайм.
1: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвебкассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвебкассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Так, друзья, готовьте поздравления на завтрашний день, потому что завтра, между прочим, день радио. Это я так ненавязчиво намекаю вам о том, что, да, можно пару приятных слов выписать.
1: Вообще ненавязчиво, вообще непонятно и очень завуалированно, говорит Кузьмин.
0: Видели бы вы гордеевочку.
1: Я просто немножечко в шоке с твоей наглости, но в целом суть ясна. Действительно, завтра будет большой праздник на волне, поэтому много крутой музыки, конечно же, игры, розыгрыш, подарки. Это все ждет вас, друзья, уже завтра. Поэтому никто не смеет расходиться уже сегодня.
0: Ну, а пока мы ждем перехода лишь в следующий час. Да, как говорится, это маленький шаг для нас, но большой шаг для всех радиослушателей «Волны номер один» в регионе. Поэтому, друзья, ждем вас именно так. Ну, а пока еще несколько треков.
2: Радио «Витебск» в ритме твоего города.

0: В Витебске 9 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В Беларуси стартовал плановый учебный сбор с военнообязанными, предназначенным для комплектования территориальных войск одного из районов страны. Накануне был осуществлен прием военнообязанных и их всестороннее обеспечение с задействованием местной базы, мобилизационного развертывания на Гродненщине. В ходе сбора планируется восстановить навыки командного состава территориальных войск в управлении подчиненными и подготовить военнообязанных к выполнению задач территориальной обороны. Основное внимание уделят отработке задач совместно с органами внутренних дел и добровольцами народного ополчения. Также планируется проработать защиту личного состава и важных объектов от беспилотников с помощью средств активного и пассивного противодействия, сообщили в Минобороны.
1: Политика.
2: Третий раунд консультаций между послами Ливана и Израиля в США состоится 6 и 7 мая в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ливанский новостной портал. По его информации, дипломаты обсудят подготовку к прямым двусторонним переговорам, которые запланированы на вторую половину мая. Белорусское телеграфное агентство напоминает, что 4 мая президент Ливана сообщил, что в ближайшие дни состоится новая встреча, которая заложит основы для прямых переговоров. Ливанская делегация настаивает на продлении перемирия и выводе израильских войск из южных районов, в то время как Израиль добивается полного разоружения организации Хизбалла и долгосрочного мирного соглашения. США внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции по защите свободы судоходства в Ормузском проливе под предлогом борьбы с якобы исходящей со стороны Ирана угрозой. Как сказано в распространенном пресс-службе Госдепартамента заявлении госсекретаря США, Соединенные Штаты требуют от Ирана прекратить атаки, минирование и взимание платы. Вашингтон рассчитывает, что иранские власти огласят количество и места заложения морских мин, окажут содействие в их устранении, а также поддержат создание гуманитарного коридора. С авторами проекта резолюции выступили Арабские Эмираты, Бахрейн, Саудовская Аравия, Кувейт и Катар.
1: В мире.
2: Минувшей ночью был зафиксирован пик активности звездопада «Майские Акварииды». Как правило, широкий максимум потока происходит в начале мая с 3 по 10 число. В это время можно увидеть 30 и более метеоров в час. Источник метеорного потока – «Майские Акварииды» – полевой след, оставшийся от кометы Галлея. Каждый год в апреле, мае и октябре Земля проходит сквозь него. Астрономы отмечают, что метеоры быстрые и яркие, и после них остаются длинные следы. Скорость метеоров достигает почти 66 км в секунду. Наблюдать их в начале мая лучше после полуночи, в предрассветные часы и вдалеке от городских огней. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске по области переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, ветер неустойчивый 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют плюс 16-21, местами по восточной половине до плюс 26, в Витебске днем 22-24 тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а с вами остаются Настя Гордеева и Влад Кузьмин. На волне продолжается «Разбудит шоу».
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: Да, вот вам новость какого-то галактического масштаба. Причем, если знать, что эта новость еще в свободном падении происходила, здесь так. Все действительно становится интереснее. Представляешь, один человек прыгнул с парашютом и прихватил с собой кубик Рубика. И за это время свободного падения он успел его собрать.
1: Слушай, ну заняться больше нечем было. Не что там, я не знаю, экшн-камеру нацепить, поснимать красивые виды.
0: А он все это нацепил, поснимал, и как собирает кубик Рубика, вот. И как под ним земля. Вот
1: понимаешь,
0: все ближе
1: и что
0: ближе.
1: Это за виды? Кубик Рубик на фоне земли. Нет, ну ладно, в целом выглядит, наверное, неплохо, но ну мне кажется, в своих мыслях, в своих воспоминаниях можно было бы запечатлеть какие-то более приятные моменты и виды.
0: Ну, представляешь, зато теперь он попал в книгу рекордов Гиннесса, собрал кубик Рубика в свободном падении всего за 23 и что-то там запятые 3-3-3 секунд. Вот и теперь думает задуматься еще об одном каком-нибудь соревновании и что-нибудь собрать в свободном полете.
1: А почему в полете? Может, под водой в следующий раз надо плыть,
0: может,
1: и собирать?
0: Быть,
1: а чего нет?
0: Ой.
1: Делать же больше нечего. Нормально.
0: Круто.
2: На радио Витебск разбудит шоу. Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Счастливый кот.
1: Хотите ли вы знать, что такое счастливый кот? Это кот, который приносит счастье.
2: Мы несем счастье людям. Должно звучать где-то из этого разряда фраза следующая. Но да, друзья, действительно, счастливый кот мы будем собирать с вами вместе прямо сейчас. Есть у нас 3 цифры, 4-я с вас. Все 4 присылаем к нам в Viber по номеру 7071071. Кто первый, тот залетает в список претендентов и уже завтра получит невероятнейший шанс выиграть 1 из 3 Яндекс.Станции «Алиса».
1: Да, все предельно просто, поэтому внимательно слушаем и действуем.
3: Цифры 8, цифры 4, цифры 0.
0: Радио «Витебск».

0: настроение.
1: Ой, мне кажется, мы с вами тоже сейчас включили настроение. Ну, по крайней мере, есть один человек, который точно его себе сейчас включит на максимум. Зовут девушку Алена. Последние цифры ее номера 390. Называю я ее, потому что именно эта девушка справилась с нашим заданием первой и верно.
2: Все цифры звучали следующим образом. 8-4-0 вам было выдано, а девяточку мы загадывали. Вот как раз-таки Алена и залетает в наш список претендентов. Молодец, давайте ее поздравим с этим действием замечательным. Ну и, конечно же, отправимся дальше. Желаем всем залететь в этот список.
0: Счастливый год.
3: Привет, любимки. Это не лето. Танцуй под мои треки на радио Витебск.

0: Окна на ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66, сайт оконныйостров.бай.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: ладно, расскажи мне, Настя, о своих... Расскажи мне, Настя, о своих базовых потребностях.
1: Вот знаешь.
0: Твой базовый минимум на этот день.
1: Нет, ну смотри, с учетом того, что мы находимся все-таки на рабочем месте, базовый минимум – это для начала поймать все фотографии, которые нам совсем скоро пришлют ребята в нашу рубрику «Лови момент». Потом нам надо с тобой поиграть и кому-то подарить пиццу, ну а потом уйти.
0: Да, но это все вот без нецензурной лексики Гордеева произнесла, поэтому так коротко.
1: Это, знаешь, это просто рабочие моменты.
0: Я понял.
1: Об остальном история умалчивает.
0: Все, хорошо. Мне кажется, я сегодня договорюсь.
1: Тебе не кажется?
0: Мне не кажется. Друзья, все ближе и ближе неизбежное.
2: Горячий хит на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В МВД Беларуси сообщили о поступлении за минувшие сутки около 600 сообщений о звонках телефонных мошенников. Президент США объявил о временной приостановке проекта «Свобода» по освобождению судов в Вормузском проливе. Заместитель председателя Витебского облсполкома сообщила, что предприятие региона поставляет на экспорт более 800 видов продукции в 73 страны мира. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Создать красивый сад поможет садовый центр «Веридиан». Академика Павлова, 44.
1: I went deaf on it.

0: Лови момент.
1: Давайте будем начинать. Зачем нам оттягивать самое приятное? Потому что есть уже... Так, ну давай будем все-таки о приятном.
2: Хорошо.
1: А то звучит как-то не очень. Но на самом деле, да, есть у нас ребят, которые уже прислали свои фотографии, друзья. А для всех тех, кто еще не успел такое совершить, то, пожалуйста, для вас открыты и Viber, и Telegram номер 7071-071. Всего-то нужно, ну, для начала взять мобильные телефоны в руки.
2: Так, если они у всех имеются, то тогда первую часть уже выполнили. Далее открываем фотокамеру, если она также имеется.
1: Краткая инструкция от Кузьмина.
2: Да, все здесь по инструкции, по полочкам. Далее нажимаем «Сделать фото». Вот выбираем любой объект, либо любое то, что находится в вашем окружении перед глазами, фотографируем и присылаем. Да неважно, что это может быть.
1: Главное, чтобы это вам нравилось, чтобы это было красиво именно для вас, потому что тогда и для нас тоже будет красота невероятная. Поэтому, друзья, несколько музыкальных у вас имеется на все про все. Ну а дальше, как всегда, краткий комментарий по некоторым фото и полная подборка в нашем телеграм-канале.
2: Поехали, погнали. 3, 2, 1. Фото, фото, фото.
0: Радио Витебск. Слушай свое.

0: магический щелк фотокамерой, то делайте. Присылайте все это к нам 7071 071, код 29 для нашего вайбера и телеграма. Ну и, конечно же, через несколько музыкальных минут все ваши фото посмотрим здесь и сейчас.
1: Радио Витебс.

0: так и хочется продолжать подпевать этой песне, потому что, ну, не надо знать слишком много слов для того, чтобы вместе с исполнительницей это делать. А вот, чтобы рассматривать ваши фотографии, некоторые слова все-таки придется вспомнить. Вот, например, Вичи говорит нам здесь: приемник радио Витебск с нами. Ну, Сергей. У Сергея тут вообще пункт назначения, мне сразу вспомнился.
1: Я тоже
0: посмотрел
1: на это дерево.
0: Да, да. Александр тоже в пути, спецтехника присутствует, спасибо большое. Антон выходит на связь, говорит: мы снова на связи с радио и интернетом. Не могу не порадоваться за вас. Еще и спецтехника, круто, супер. Только что-то здесь подзавалило. Ой, какие у вас потери.
1: Ты знаешь, я не знаю насчет потерь, но вот лопату припарковали. В целом есть фотоподтверждение, поэтому и такое у нас имеется. Но я вот пока рассматривала лопату, захотела в гости к Марине. Марин, если нет компании, зовите, потому что на фото невероятно вкусная пицца. Всем, кто хочет кушать, смотреть запрещено.
0: Да.
1: А Оля у нас, между прочим, сфотографировала цветы на нашей замечательной площади. Невероятное, огромное количество и так красиво сфотографировано. Кажется, что целое поле. Очень красиво, Оль.
0: Да, действительно. Если кто-то еще не ходил гулять, прогуляйтесь. Погода позволяет. И красоты там невероятные. Я сам недавно вот проходил по площади и просто смотрел на это все изобилие цветочное. Мне так стало хорошо на душе.
1: Вот это вот... Что я не пошел домой, да. Остался ходить всю ночь, а потом пришел на работу.
0: Всю ночь охранял тюльпаны.
1: Вау, вау.
0: Да. Друзья, спасибо за ваши фото. Полная подборка появится в телеграм-канале «Радио Витебск». Переходите туда, ставьте свои реакции, пишите комментарии.
2: Лови момент. Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: что, на радио Бэйбики, у меня для вас есть классная информация. Футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с Могилевским Днепром 10 мая в 18:00. Встречаемся на стадионе ВЦСК. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыша призов. Главный приз – велосипед. Вход, как всегда, естественно, свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: А вот что касается радио Бэйбиков, мне кажется, это песня завтрашнего дня, что называется. Потому что действительно день радио будем мы с вами вместе отмечать. Ну, а вот что касается планов. На 10 мая мы с вами их построили прямо сейчас. А вот что будет в следующем часу, могу рассказать. Итак,
0: давай,
1: краткий, Денис. Понимаешь, такое краткое изложение. Сначала послушаем новости от Оли Богдановой. Все самое свежее и интересное она нам расскажет. Потом мы с вами немножечко поактивничаем. Проведем какой-нибудь интерактивчик. А потом будем раздавать вкусную горячую пиццу.
0: Ой-ой-ой, ну смак. Все. Смотрите, как мы для вас разложили поэтапно еще и со звуковым саунд-дизайном, да, саунд-оформлением. Вау. Да. Вот этот вау, ух, та-та-та. В общем-то, ждем таких же эмоций и от вас.
2: Радио Витебск. Для тебя...

0: Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В МВД Беларуси сообщили о поступлении около 600 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Благодаря оперативности сотрудников и бдительности граждан, подавляющее большинство преступлений предотвращено, зарегистрировано 64. Отделом организации обработки мошеннических операций инициирована блокировка 12 фишинговых интернет-ресурсов. Это поддельные торговые площадки, банки или сервисы, неотличимые от настоящих. Кроме того, оперативники задержали троих курьеров, работавших в интересах аферистов. По способу совершения противоправных деяний лидирует вишенка от имени должностных лиц. Затем идут покупка товаров на интернет-площадках, фишинг и торговля на финансовых биржах, уточнили в МВД.
0: В мире.
1: Президент США объявил о временной приостановке операции под кодовым названием «Проект Свобода». Напомним, она нацелена на освобождение судов, оказавшихся в ловушке в акватории Персидского залива. Соответствующее заявление политик разместил в социальной сети True Social. В качестве обоснования своего решения лидер штатов указал на несколько факторов. На официальную просьбу со стороны Пакистана и ряда других государств, на внушительные военные достижения в рамках кампании против Ирана и на ощутимый прогресс в переговорах о заключении всеобъемлющего соглашения с иранской стороной, сообщил телерадиокомпания «Мир». Дональд Трамп уточнил, что стороны пришли к договоренности на определенный срок. Действие проекта «Свобода», обеспечивавшего проход судов через стратегически важный пролив, будет заморожено. Это необходимо, чтобы оценить перспективы окончательного оформления и подписания договоренности при условии сохранения действующей блокады в полном объеме.
0: Новости региона.
1: Заместитель председателя Витебского облсполкома сообщила, что предприятие региона поставляет на экспорт более 800 видов продукции в 73 страны мира. Как сообщила газета «Витебские вести», накануне состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурсов за достижения в области качества. Со времени ее учреждения премии были удостоены более 80 предприятий. Половина из них подтвердила свой статус уже неоднократно, отметила Анжелика Никитина. Те производители, которые работают над своими брендами, получают не только заслуженные награды, но и признание потребителей, в том числе и за пределами Беларуси. По словам зампредседателя Витебского облсполкома, на развитие и модернизацию предприятий направлены значительные средства. В этой пятилетке будут реализованы более 360 проектов, направленных не только на повышение качества, но и на инновационность выпускаемой продукции, а также возможности импортозамещения.
0: В Беларуси.
1: 7 мая в кинотеатрах страны начинается показ документального проекта фильма «Государственный гимн Республики Беларусь». Лента расскажет о создании, истории и символическом значении торжественной песни-символа. Зрители познакомятся с авторами текста и музыки, узнают о том, как и когда гимн был принят, а также о том, как он отражает национальные ценности, культурное наследие и патриотизм белорусского народа. Фильм содержит кадры из официальных мероприятий, интервью с историками. Это дань уважения символу, который объединяет поколения и вдохновляет на новые свершения во имя процветания страны. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша «Веста».
3: В магазинах «Веста». Колбаса сырокопченая «Неаполи», высший сорт, 1 килограмм, 22 рубля 70 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 9 копеек.
2: С Праздником Победы. Ваша «Веста».
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер неустойчивый 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют плюс 16-21, местами по восточной половине до плюс 26. В Витебске днем 22-24 тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: на радио Витебск.
1: А вот знаешь, с учетом того, что этот час у нас такой всегда вкусный, я бы сказала, нашла одну интересную информацию. Оказывается, в одном нью-йоркском ресторане не нанимают шеф-поваров от слова совсем. Не нанимают поваров в принципе. Туда приглашают бабушек со всего мира, и каждый день разные бабушки готовят блюда по-своему абсолютно. Как при этом меню круто. Тоже бабушки могут менять.
2: Домашняя еда. Вот представляете, каждый день какое-то новое меню из какой-то вот такой вот еды из детства. Вот это вот все вкуснее. Вкуснейшие.
1: А теперь представь еще со всего мира. То есть это кулинария разных стран, буквально.
2: Да. Вау, не, ну это супер, это просто невероятно. Где находится, расскажи, пожалуйста.
1: Не знаю, знаешь, что в Нью-Йорке. Ресторан вот, называется Энотека Мария.
2: Все,
1: вот так
2: друзья,
1: вот.
2: Есть такая возможность, если есть такая возможность посетить данный ресторан, обязательно зайдите и поделитесь своими эмоциями и впечатлениями. Я уверен, что это просто невероятно вкусно. И кухни разных стран попробовали, и самое главное, все это, знаешь, с таким домашним.
1: С душой. Я бы сказала.
2: Да, с душой. Вот как раз-таки с душой и будем проводить финальный час на волне радио Витебск. Три то без души проводили.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: даже не думай.
1: И правда не придется думать, потому что все будет сделано за вас. Хотя нет, только половину, потому что стартовую фразу мы вам, конечно, выдадим, но вот дальше уже ваша задача подобрать нужные слова. Хотя и здесь помощник у вас имеется, ваш мобильный телефон.
2: Да, если вы хотите проверить, на что способно ваше автозаполнение, то это как раз-таки к нам. Стартовую фразу мы вам с радостью выдадим, а вот затем, после того, как введете ее в поле для ввода Viber, Telegram 707-71-071, у вас возникнут предложенные слова. Вот нажимайте, которое вам больше понравится, и все. И таким образом у вас получится предложение. Что касаемо фразы, она сегодня такова. Ну почему я всегда... А дальше пока что троеточие, да? Так философски звучит.
1: Да, да, сразу, знаешь, продолжения в голове возникают, но да. Нет, друзья, пользуемся мобильными телефонами.
2: Не своими мыслями. Напоминаю стартовую фразу, у вас будет несколько музыкальных минут, все, погнали, полетели. Ну почему я всегда...
3: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велика, в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: Стартовая фраза у нас была сегодня такова. Ну почему я всегда? А дальше работало ваше автозаполнение. По нему и пойдем. Глеб нам пишет. Ну почему я всегда такой человек в жизни? И как ты там будешь заниматься спортом? Вот это сразу автозаполнение. Понятно. Екатерина пишет. Ну почему я всегда прячу деньги в человека?
1: Вау. Это уже интересно. Как будто накормили просто.
0: Это уже не прятать. Это называется вложение.
1: Вау. Даже так. Хорошо. Звучит неплохо. Есть еще и Дима. Ну почему я всегда так делаю и не понимаю почему? И варианты от Ольги. Ну почему я всегда так делаю? В целом все сходится.
0: Да, не стал дописывать, просто оставила нам на подумать. У Татьяны получилось. Ну почему я всегда не знаю, где ты там будешь ходить и как тебе объяснять это? Вот как с претензией, так, чуточку. А вот у Евгения интересное автозаполнение. Он говорит, ну почему я всегда без лифчика? Говорит, а это смешно получилось, Евгений, я не знаю.
1: Есть вопросики, определенно. Мы потом с вами поговорим вне эфира.
0: Часто заполняемым словам.
1: Ладно, ладно, может, там все хорошо. Есть еще и девчонки на связи. Лена спрашивает, почему же она всегда права? А вот вариант Насти мне очень нравится. Ну, почему я всегда в это время сплю? 10:18 на минуточку было прислано сообщение.
0: Ну, знаете, грех жаловаться. Дмитрий нам пишет. Ну, почему я всегда жду вашего решения по поводу оплаты за товар? Как будто бы да. Ну и почему я всегда должна быть рядом, когда ты мне это не пишешь? Пишет нам Анжел.
1: Так, Анжел, вот тут нотку сочувствия могу выразить, не должны. Просто, наверное, хочется. Есть еще и Ольчик. Ну почему я всегда хочу, чтобы на работе можно было поставить диванчик и спать? Потому что это, Оль, очень классная мысль. Есть еще и Лера. Ну почему я всегда буду любить тебя вечно?
0: Ой, красиво, романтично. Ирина нам пишет. Ну почему я всегда готова на все интересующие вас вопросы по работе делать ненужные документы? Ой, сразу бухгалтерия вспоминается. Знаешь, офисная работа какая-то. Юлия пишет. Ну почему я всегда буду орать эти песни тебе?
1: Что-то на веселом.
0: Чтобы услышала.
1: Так, есть еще и Лилия. Ну, почему я всегда говорю, что это будет очень круто и интересно? Потому что, Лили, вы знаете наперед. И Вера нам тоже прислала свое сообщение. Ну, почему я всегда так часто делаю то, что ты не хочешь? Чисто по-женски.
0: Да, такая вот бука. Так, ну, почему я всегда готова к установке на оплату, пишет нам Аксинья. А Юлия говорит следующее. Ну, почему я всегда готова? Класс.
1: Всегда готов, это хорошо. Есть еще и Сергей. Ну, почему я всегда такой не хочу, с кем поговорить и не знаю. Вот тут тоже верю, что автозаполнение. И Оля пишет, ну почему я всегда такая радостная?
0: Ой, это хорошо. Люда нам пишет, ну почему я всегда готова помочь в решении вопросов, поэтому...

0: поводу и без него. А Светлана говорит, ну почему я всегда буду жить и работать над проектом в ближайшие дни?
1: Работа есть, значит, хорошо. Есть еще и Сергей, но почему я всегда так делаю и не могу понять, что я делаю? А это наше состояние в 7 утра.
0: И помните, друзья, работа не волк, работа это work. Волк это идти.
2: Даже не думай.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: С новостями спорта в студии Ольга Богданова. Здравствуйте. В Могилеве состоялся очередной поединок серии за третье место чемпионата Беларуси по волейболу среди женских команд. Борьбу за бронзу национального первенства ведут Брестское Прибужье и Могилевский Коммунальник, чья площадка приняла третий матч в серии. В стартовом сете хозяйки упустили преимущество в 6 мячей и потерпели неудачу, но затем набрали 3 партии подряд. В четвертом отрезке игры могилевчанки уступали со счетом 20-23, после чего отыграли сетбол и вырвали победу. Следующий поединок сегодня примет Могилев. В случае успеха Коммунальник в четвертый раз подряд станет призером чемпионата Беларуси, а победа Прибужья привезет команды обратно в Брест на решающую 5-ю игру. На баскетбольном чемпионате Беларуси стартовала полуфинальная стадия, сообщает Белта. В первом поединке баскетболисты Минска принимали на своей площадке могилевские брестфены и уступили с результатом 71-77. Поначалу вперед вырвались гости, но к завершению второй четверти преимущество было на стороне хозяев 40-32. После большого перерыва соперники поочередно выходили вперед, и в итоге могилевчане сумели добыть победу с преимуществом в 6 очков. Вторая встреча этих соперников состоится в Минске 7 мая, а сегодня стартовую полуфинальную встречу проведут лидеры регулярного сезона баскетболисты Гродно 93 с Витебским Рубоном. Футболисты лондонского «Арсенала» спустя 2 десятилетия пробились в финал Лиги чемпионов. В ответном полуфинальном поединке в британской столице хозяева одолели мадридский «Атлетико» с минимальным преимуществом 1-0. По данным белорусского телеграфного агентства, в первой половине встречи небольшое преимущество было на стороне хозяев поля. Они смогли реализовать его перед самым перерывом, когда отличился их капитан. Во втором тайме гости много атаковали, но так и не сумели уйти от поражения. Так, «Арсенал» остается единственной командой, которая еще не проигрывала в этом сезоне чемпионской лиги. В 14 проведенных поединках команда держала 11 побед и 3-жды сыграла ничью. Сегодня действующий победитель Пари Сен-Жермен сыграет в Мюнхене с Баварией. Неделю назад в столице Франции парижане переиграли чемпионов Германии со счетом 5-4. И о спорте на этом пока все.
2: Быстро, дёшево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: друзья, наша жизнь – это спорт и активность. Футбольный клуб МЛ «Витебск» приглашает на матч высшей лиги с Могилевским «Днепром». 10 мая в 18:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыша призов. Главный приз – велосипед. Вход, как всегда, свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче. Там и увидимся.
1: Горячий хит на радио «Витебск».

0: успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу «Спешит на кухню».
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на радио «Витебск».
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.

0: завтрак.
1: Спрашиваю у Гордеева, хочешь есть? Говорит, да не, конечно, не хочу. И что ты себе вообще... Как я могу хотеть есть в эфире в прямом?
2: Легко, легко могу хотеть есть в прямом эфире. Мой живот это подтверждает, и я очень рада, что никто этого не слышит. Но в целом, друзья, да, кормить мы будем кого-то из вас. Поэтому прямо сейчас номера студии 60-20, 60-60, 20-70. Перед этим заходим на сайт или в социальные сети, внимательно изучаем положение. Заранее буду оговаривать то, что ребят, которые последние 3 месяца становились у нас победителями, розыгрышей, уступите, пожалуйста, дорогу тем, кто еще такого счастья не испытал пока что. Ну и все, остается только задать вопрос и дождаться правильного ответа. Вопрос же сегодня звучит у нас следующим образом. Есть еда, которую мы тайно ненавидим, но вот другие почему-то ее обожают. Какая это еда, по мнению сотрудников Радио Витебск?
1: Ну, давайте проверять. Давайте проверять, брать звоночки в эфир. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Как вы считаете, что это?
3: Ну, может, сало?
2: Нет.
1: Не сало. Не сало. Пойдем в другую.
2: Почему-то про сало
1: линию.
2: Никто не
1: Доброе
2: подумал.
1: Утро.
2: Доброе утро.
1: Ну что?
3: Может, какой-нибудь холодец?
1: Нет, не холодец. С холодцом у нас тоже все в порядке у сотрудников Радио Витебск. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе.
1: Ну что у нас тут?
3: Рыба?
1: Рыба?
2: Нет.
1: Нет, не рыба. Давайте пойдем как-то. А в какую стезю, возможно,
2: пройдем? Ну, пройдем? В сторону
1: Доброе утро.
2: Овощно-фруктовых.
3: Доброе.
2: Доброе. Так.
3: Острый перец.
1: Нет. Не острый перец. А, ну, туда куда-то, да, ты думаешь?
2: Ну, я думаю, примерно,
1: алло,
2: да.
1: Алло, здравствуйте. Да. Алло.
3: Алло.
1: Да, слушаем вас. Ваш вариант.
3: Здравствуйте, манная каша?
1: Нет, не манная каша. Это продается, знаете, такая...
2: Ну, смотрите, давайте так. Это плоды дерева.
1: Плоды
2: ну,
1: дерева,
2: в целом,
1: да.
2: Если
1: Доброе
2: так
1: утро.
2: Уже. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Ну, что у нас?
4: Орехи.
1: Не, не орехи. Не орехи.
2: Следующая подсказка. Бывают зеленые, бывают черные,
1: так,
2: имеют разные
1: утро.
2: Названия. Доброе утро.
1: Алло.
3: Может быть, оливки?
1: Может вот. Быть, вот, может ну... быть. Ну как? А еще что
3: оливки,
1: есть?
3: Оливки, маслины.
1: Вот, все. Молодец, молодец, молодец, молодец.
2: Тут уж полный набор.
1: Да, выбирайте, как говорится, что хотите. Как ваше имя?
3: Наталья.
1: Наталья, а вы любите оливки или маслины?
3: Да, люблю.
2: А пиццу вашего... будете добавлять?
3: Ну да.
1: А из вашего окружения кто-нибудь есть, кто вот вы любите, а кто не любит?
3: У меня отец не любит. Мама любит, и я тоже.
1: Все,
2: ну все, я в компанию к вашему папе.
1: Вот, пожалуйста, Гордеева не любит. Пользуйтесь случаем, передавайте приветы.
3: Передаю приветы Витебской стройбазе, всем, кто сегодня работает. Хорошего дня, ребят.
1: Ой. Замечательно. Надеюсь, ваши ребята улыбнулись.
2: Мне кажется, это определенно так и есть. Наташа, оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии. Будем рассказывать, где и как вы сможете забрать свой приз. Друзья, ну а мы, как всегда, слушаем варианты ответов.
5: Баранина. Селедка под шубой. Оливки.
6: Оливки, маслины.
7: Руккола.
8: Суши. Грибы консервированные. Грибы. Грибы. Любые.
5: Устрицы.
1: Да, сколько бы раз я не назвал слово грибы, это все равно за один раз считается. Тем не менее, оливки у нас побеждают. Оливочки, маслиночки. Все в этом плане. Поэтому поздравляем нашу победительницу.
0: Твое утро. Разбудит шоу!
9: Генеральный партнер Разбудит шоу – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
10: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
11: Это будет наш тайм!
12: Всем привет! Я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Как говорится, все слова уже сказаны, вся музыка спета.
1: Так, нет, ну давай вот об этом мы не будем говорить, потому что музыки у нас в запасе еще огромнейшее количество. С учетом того, что радиостанция работает 24/7, 365 дней в году, я думаю, без этого...
0: Хоть радиостанция работает.
1: Ну что ты начинаешь?
0: 24/7, ну у меня настроение такое,
1: извини.
0: А,
1: вот так вот, это ты радуешься тому, что ты прямо сейчас будешь выходить за дверь, да?
0: Да.
1: У тебя работа, ты видел, сколько сегодня?
0: Да, видел.
1: Вот, пожалуйста, вперед.
0: Чуть-чуть привалило, как говорится. Но ничего страшного, друзья. Мы за вами будем скучать. Завтрашним днем, завтрашним утром мы все это исправим. Тем более, напоминаю, что завтра, 7 мая, это день радио, поэтому готовьте свои поздравления. Мы тоже свои подарки уже держим где-то рядышком и будем разыгрывать.
1: Конечно, завтра с самого утра уже будем узнавать имена трех счастливчиков, которые унесут с собой домой новенькую, красивенькую Яндекс-станцию Алис. Поэтому, друзья, те, кто еще не успел попасть в наш список, сегодня у вас есть еще такие шансы, поэтому обязательно внимательно слушайте эфиры, все сегменты, потому что именно там те шансы и появляются.
0: Ну а на сегодня все. У микрофона были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Всем хорошего дня, всем пока-пока, всем музыки!
2: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Спасатели Беларуси напомнили о факторах опасности в жаркую погоду. Сегодня во многих районах по югу республики максимальная температура воздуха достигнет 30 градусов. В МЧС предупреждают возможные повреждения, обрыв линии связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. В числе факторов опасности деформация асфальтового покрытия и увеличение количества ДТП. Аварии на железнодорожном транспорте из-за деформации рельс, возникновение очагов природных пожаров, распространение огня на населенные пункты. Помимо названного, есть риск обострения сердечно-сосудистых болезней и высока вероятность тепловых ударов. Материальная помощь ко Дню Победы выплачена 60% от числа получателей. Это 3600 человек. Об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты. Марина Артеменко отметила, государство прикладывает все усилия для того, чтобы ветераны ни в чем не нуждались. Решением главы государства с 2021 года ежегодно производятся выплаты материальной помощи. Они охватят более 6000 человек. Сумма составит 10,5 миллионов рублей. Вручение проходит в торжественной обстановке при участии молодежи.
1: В мире.
2: Низгальская область Латвии. Накануне вечером загорелся пассажирский поезд. Об этом сообщили латвийские СМИ со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу. Сообщается, что горело моторное отделение локомотива. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Работы по ликвидации огня продолжались около 2 часов. Причины произошедшего выясняются. Несколькими днями ранее в Литве произошли сразу 2 железнодорожные аварии. Инцидент затронул транзитные поезда из Калининграда.
1: В Беларуси.
2: Второй молодежный военно-патриотический форум стартует в Гомеле. Мероприятия первого дня проходят на базе войсковой части 5525. В программе выставка вооружений и средств специальной боевой техники разных ведомств от Министерств внутренних дел и обороны до спасателей и пограничников. Военно-патриотические клубы Гомельской области поделятся опытом работы, презентуя свои наработки и достижения. Завтра, 7 мая, второй день форума откроет пленарное заседание. Это будет откровенный и серьезный разговор с молодежью на актуальные темы, касающиеся современного патриотизма. Завершит программу церемония закладки памятных капсул с землей мест воинской славы, доставленной из разных областей и Минска, а также возложение цветов к подножию кургана славы. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и местами грозы. Ветер неустойчивый 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют плюс 16-21. Местами по восточной половине до плюс 26. В Витебске днем 22-24 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а на волне стартует музыкальный бранч.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Вот так вот, друзья, практически незаметно подкрался к нам экватор рабочей недели, с чем, собственно, всех поздравляю. Эта неделя у нас стандартная пятидневка, так что не запутаемся уж точно, поэтому предлагаю сегодня так усердно и плодотворно потрудиться, чтобы в четверг и пятницу вы могли позволить себе чуть больше отдохнуть и вообще там уже ловить потихонечку вайб приближающегося праздничного уикенда. Ну а на волне Радио Витебск прямо сейчас мы, естественно, будем в динамиках ловить только лучшую музыку, заряжаться хорошим настроением и просто душевно проводить время вместе. Наше музыкальное меню в рамках бранча уже готово. Признаюсь честно, блюд много, так что уверена, каждый найдет что-то для себя по вкусу и голодным в музыкальном плане не останется. Ну а от меня, шеф-повара дневного сегмента, Наташа Баталко, прямо сейчас ловите горячие приветы.
2: Партнер музыкального бранча на радио Витебск – турагентство «Батал».

0: Бранч премьера.
1: Белорусской певицы Кати Кейси вкусно и неудивительно, ведь сегодня на календаре 6 мая и отмечается здесь Международный день против диеты. Так что, если, друзья, вы часто себя в чем-то ограничиваете, сегодня можете дать такую слабину и попробовать что-нибудь вкусненькое. Ну, в рамках музыки мы, естественно, сейчас с вами будем угощаться нашей бранч-премьерой. На повестке экватора трудовой недели у нас будет трек от одного парня, известного по имени Зейн Джавад Малик. Ну или, конечно, чаще всего в мире шоу-биза его просто называют Зейн. Это британский певец. Начиная свой творческий путь, Малик прошел прослушивание в качестве сольного участника британского музыкального конкурса The X-Factor в 2010 году, а позже сформировал бойс-бенд под названием One Direction, состоящий из 5 человек, который впоследствии стал одним из самых продаваемых бойс-бендов всех времен. Кстати, именно в этом коллективе с ним вместе долгое время трудился всеми известный Гарри Стайлз, который сейчас тоже сольно поет, и, в общем, у него отлично сложилось его карьера. Так вот, возвращаясь как раз-таки к Зейну, напомню, что он покинул группу в марте 2015 года, подписал контракт с одной звукозаписывающей компанией на сольную запись и, в принципе, вот так вот небольшими шагами построил свою карьеру. Кстати, есть у меня свежие новости по поводу Зейна. Буквально недавно этот человек отменил гастрольный тур по США, который должен был начаться этим летом. Причиной такого решения стало ухудшение здоровья артиста. Чем он заболел, пока держится в секрете, но в социальных сетях певец сказал, что сейчас он находится дома, у него период восстановления, чувствует себя лучше, но вынужден пересмотреть свои ближайшие планы на будущее. Естественно, фанаты расстроились, стали поддерживать артиста, так что мы ему желаем только крепкого здоровья и, конечно, скорейшего восстановления. Но вот, возвращаясь к бранч-премьере, сегодня послушаем его новую работу под названием Side Effects, что в переводе означает «побочные эффекты». И здесь, на самом деле, речь идет про любовь. В треке Зейн поет о том, что в отношениях будет делать все, чтобы второй половине было хорошо и комфортно с ним. Да, признается, будут взлеты и падения, такова жизнь, этого не избежать, но он всегда будет рядом, чтобы не случилось. И как, кстати, поет он там дословно, он поставит все на кон, чтобы увидеть побочные эффекты любви к нему. По звучанию работа получилась достаточно лайтовая и даже мелодичная, так что давайте ее прямо сейчас вместе заслушаем на волне, а потом, как всегда, проголосуем в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч премьера.

0: самолет.
1: Реклама на радио Витебск.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kids.pomogut.by вы узнаете, как научить детей

Радио Витебск 24/7.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоу-тайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Поп-группа The Pussycat Dolls отменила почти все концерты в Северной Америке, оставив лишь одно выступление. После возвращения коллектива в составе трио Николь Шерзингер, Эшли Робертс и Кимберли Уайт группа планировала масштабное турне из 53 концертов. Но на этапе подготовки стало ясно, что спрос на концерты в США и Канаде оказался значительно ниже ожиданий. Но зато европейская часть тура остается в силе и демонстрирует более высокий интерес к их творчеству. Ну а вот певица Бритни Спирс получила 12 месяцев условного срока по делу о вождении в нетрезвом виде, избежав тюремного заключения. Так сказать, во время судебного процесса ей смягчили обвинение на статью о неосторожном вождении. Теперь Бритни, согласно решению суда, должна пройти курс обучения вождению и оплатить штрафы и сборы. Также мы узнали, что мультиплеерная игра под названием Last Flag, созданная при участии фронтмена группы Imagine Dragons Дэйна Рейнольдса, столкнулась с проблемами после релиза и теперь не выйдет на консолях. Разработчики признали, что игра не достигла необходимого уровня популярности, чтобы оправдать дальнейшее вложение. В результате было принято решение отказаться от консольной версии и сократить планы по развитию. Что касается киношных селеб, то судебный конфликт между Блэк Лайвли и Джастином Бальдони наконец-то завершился. Стороны подписали мировое соглашение, избежав судебного разбирательства на федеральном уровне. И в завершении. Звезда российского шоу-бизнеса Навае попал в аварию в центре Москвы. Рэпер был за рулем Феррари, и машина получила серьезные повреждения. Но главное, что сам артист остался цел. Так вот, по слухам, Навае попытался скрыться от прохожих, переодевшись в другую одежду. К слову, ГАИ прибыло быстро, и причины аварии пока выясняются. Вот такие новости. Шоу-тайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Утро» на радио Витебск.

0: Прямо сейчас, девчонки и мальчишки, в нашем FM-пространстве звучит трек под названием Escape from Love, над которым потрудилась Ева Симмонс и голландский диджей и музыкальный продюсер Сидней Сэмпсон. В ближайшем будущем в плане музыки послушаем еще один трек под названием I'm Feeling in My Way от нашего белоруса Оли Дайера. А после музыки, признаюсь честно, мы с вами обязательно поиграем в игру «Счастливый код». Как-никак, розыгрыш уже совсем скоро состоится завтра, так что успевайте отбираться в список финалистов. Ну и, конечно же, не забывайте читать положение.
1: Радио Витебск. Слушай.

0: счастливый кот.
1: Сейчас всем нашим радиослушателям предлагаю немножечко растормошить, так сказать, и раскачать наши мессенджеры, в данном случае Viber. Особенно часто мы это делаем в рамках поздравительного сегмента, активничаем там. Но сейчас мы будем это делать благодаря игре под названием «Счастливый код». Кстати, номер Viber нашего, напоминаю, 7071-071, если кто-то вдруг был не в курсе. Эта неделя у нас с вами максимально праздничная. Завтра будем отмечать наш профессиональный праздник, день телевидения, радиовещания и связи в субботу. Будем отмечать с вами самый главный праздник для всех нас. Это День Победы. В общем, поводов для радости на самом деле у нас очень-очень много. Ну и, естественно, имеются для вас классные подарки. Именно завтра состоится розыгрыш этой игры. И утром, и днем, и вечером мы узнаем победителей, кто заберет от нас умные колонки Алисы. Сейчас, друзья, играем в мессенджере, как сказала. Алиса быстренько продиктует первые 3 цифры кода. Ваша задача их записать, естественно. Добавить туда любую 4-ю цифру от 0 до 9. Если ваш код совпадает с нашим, и вы среди всех слушателей, которые там правильно ответят, оказались первым, то, естественно, мы вас будем забирать в список тех самых счастливчиков.
0: Счастливый код.
2: Цифра 3, цифра 9, цифра 5.
0: Радио Витебск.

0: Ох, сколько же много кодов, сколько же много в конце разных цифр. Кому-то интуиция правильно подсказала, кому-то пока еще нет. Кстати, есть слушатели, которые все равно продолжают нам присылать одну всего лишь циферку, последнюю. Нет, друзья, так не засчитывается, даже если она правильная. Напомню, что ваша задача прислать 4 цифры. Первых 3, которые диктуют в эфире Алиса, и последнюю добавляете вы сами. В общем, томить никого не буду. Вспоминаем наш код 3-9-5, и в конце должна быть единичка. Итого 3-9-5-1. Первый в Вайбере, кто ответила верно, оказалась у нас Елена. У Лены номер телефона заканчивается на 52-59. Дорогая Леночка, принимайте поздравления. Вы попадаете в список финалистов, а значит, участвовать вы уже не будете. Соответственно, вам это не надо. Ждете основного розыгрыша. Все остальные друзья, кто принимал участие, большие молодцы. Не падайте духом. Играть в рамках музыкального бранча мы с вами обязательно еще будем. А прямо сейчас возвращаемся к музыке. Впереди у нас динамичная работа под названием Last Night I Dreamin' Feelin' Love от бразильского диджея Алока и австралийской певицы Кайли Миноук.
1: Счастливый год!

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: О, это лягушка. Я знаю, это птицы. А это опасность.
4: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает: не прячьтесь под деревьями во время грозы.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Багира. Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by.
1: На часах, друзья, практически 12.00, так что предлагаю потихонечку финалить этот музыкальный. В плане музыки успеем с вами послушать диджея Моби, а также таких товарищей, как Дэвид Гетта, Алесса и Мэдисон Лав. Ну а чтобы быть в курсе всех интересных событий, которые происходят в мире, мы чуть позже узнаем самые свежие новости и прогноз погоды от службы информации.
2: Радио Витебск. Везде и всегда.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. Адвокаты Беларуси бесплатно проконсультируют малообеспеченных граждан 8 мая. Акция приурочена ко Дню Победы, а также Дню государственного флага, герба и гимна Республики. Гражданам во всех территориальных коллегиях адвокатов предоставят устные консультации по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами.
0: В мире.
1: Сотни польских пожарных борются с крупным лесным возгоранием. На востоке Польши, сообщают местные СМИ, пожар охватило лесные угодья возле города Козыки в Люблинском воеводстве. Как отмечает информагентство «Спутник Беларусь», ситуация с пожаром осложнена тем, что огонь быстро распространяется по верхушкам деревьев. Кроме того, из-за пожара доступ к району осложнен, в воздух была поднята авиация. Из-за угрозы еще большего распространения огня к ликвидации подключились военные, полиция, солдаты сил теробороны Польши. Польские спасатели отмечают, что сухая и жаркая погода может осложнить борьбу с пожаром. Кроме того, прогнозируется изменение направления ветра.
0: Политика.
1: Министр иностранных дел КНР Ван И провел в Пекине переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Об этом сообщает Белтас со ссылкой на информагентство Синьхуа. В ходе встречи Аббас Аракчи заявил, что Китай является близким другом Ирана и что двустороннее сотрудничество в нынешних условиях станет еще крепче. Как отмечает телеканал Аль-Джазира, визит главы внешнеполитического ведомства Ирана в Пекин состоялся практически за неделю до визита президента США в Пекин на саммит с председателем КНР 14 и 15 мая. Между тем, президент США заявил в соцсети True Social, что администрация штатов приняла решение приостановить операцию «Проект Свобода» по организации транзита судов через Ормузский пролив до получения информации о том, что переговоры по сделке с Ираном могут успешно завершиться, а соглашение будет заключено. При этом США внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции по защите свободы судоходства в Ормузском проливе. Корпус стражи Исламской революции призвал все суда проходить через Ормузский пролив только по коридору, предоставленному Тегераном, сообщила Беларусь. Русское телеграфное агентство. Члены парламента Румынии на заседании во вторник объявили вотум недоверия премьер-министру Илье Балажану. Это автоматически приводит к отставке правительства. По информации Белта, авторы инициативы обвинили нынешнего премьера в разрушении экономики, обнищании населения и мошеннической продаже госактивов. Кроме того, Балажана упрекнули в повышении НДС, отмене льгот для ряда категорий работников и высокой инфляции. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша Веста.
3: В магазинах Веста. Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 51 копейка. Вода минеральная Дарида, 1 литр, 1 рубль 35 копеек.
2: С Праздником Победы. Ваша Веста.
0: Погода на радио Витебск.
1: В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер неустойчивый 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют плюс 16-21, местами по восточной половине до плюс 26. В Витебске днем 22-24 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства

0: 39. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Наташей Баталко.
1: На часах за 12, и вот и настал тот самый прекрасный день. Если вы сейчас пьете чашечку кофею, я желаю вам приятного кофепития. И, кстати, на эту тему у меня есть новости. Хочется сразу сказать, на что только не пойдут бариста и сеть кофеен, чтобы заманить своих клиентов. Представляете, буквально недавно в Москве в некоторых кафешках к майским праздникам выпустили кофе, а именно раф со вкусом шашлыка. Я, признаться честно, раф очень даже предпочитаю, но вот в таком исполнении вряд ли бы сама пробовала, по мне, лучше реальный кусочек мяса съесть. А вот если вдруг вы, друзья, на праздничные мероприятия окажетесь в России, в данном случае в Москве, обязательно зайдите, попробуйте, потом нам расскажете, как оно там на вкус. Могу смело отметить, что наше меню музыкального бранча, как я уже говорила ранее, готово, так что давайте и дальше будем угощаться любимой музыкой на волне Радио Витебск. Ну, от меня всем еще раз привет и хорошего дня!
0: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багаж».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
3: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
4: Белагропромбанк. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: в эфир с игрой под названием «Чемоданное настроение». За игру спасибо нашему партнеру турагентству «Багира». Если вы хотите бесплатно этим летом отправиться на море, то сейчас обязательно надо принимать участие. Наши позывные 60-20-60, а также 60-20-70, потому что имя победителя мы узнаем уже на этой неделе в пятницу. Кто все-таки действительно отправится на Черное море, ведь разыгрываем и бесплатный проезд в Крым и обратно. А пока отбираемся в список финалистов. Победителя выбираем с помощью приложения «Рандомайзер». У нас уже там два прекрасных человечка есть, и, естественно, три вакантных места еще имеется. Так что давайте дозванивайтесь. У меня для вас есть очередное задание. Угадываем страны и города. Сегодня меня интересует, в какой стране прошло масштабное мероприятие. Вот, кстати, оно было буквально недавно, в понедельник, 4 мая. Называется мероприятие «Met Gala», бал Института костюм. На это мероприятие съезжаются все зарубежные звезды и певцы, и ведущие, и актеры демонстрируют свои красивые наряды. Вот меня интересует, где же было, что за страна и какой город? А он такой большой, такой красивый.
1: Чемоданное настроение.
0: Напоминаю, наши номера 60-20-60, 60-20-70. Ваша задача дозвониться. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
2: Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
0: Как зовут вас? Не стесняйтесь, говорите.
2: Наталья.
0: Наташечка, очень приятно. Вот прям моя тезка. Наталья, меня интересует, в какой стране 4 мая Met Gala было?
2: США.
0: США, правильно. Да. А город назовем?
2: Город Нью-Йорк.
0: Правильно, Наталья, ура! Я вас поздравляю, на самом деле, за вами рада. А следили, кстати, за этим мероприятием на просторах интернета? Костюмы звезд рассматривали?
2: Нет, не рассматривала. Благодаря Гуглу узнала.
0: Узнали, ну хорошо. Наташ, я вас в любом случае поздравляю. Вы попадаете в список финалистов, розыгрыш будет в эту пятницу. Признавайтесь, куда бы хотели в ближайшем будущем отправиться? Вот сейчас не думаем про финансы, не думаем про визы, а просто мечтаем.
2: Ну, может быть, Вьетнам.
0: Вьетнам.
2: Плохо посетить.
0: Кстати, признаюсь честно, у меня одни друзья отдыхали во Вьетнаме. Сейчас один друг отдыхает во Вьетнаме. И говорят, там очень здорово. Так что, Натали, я тоже хочу во Вьетнам. Пускай нам повезет, и мы обязательно туда отправимся. Наташ, пока вы в эфире, передавайте привет, и, может быть, хотите кого-то поздравить.
2: Привет коллегам, спасибо всем. Привет всем радиослушателям.
0: Хорошо, Наташечка, оставайтесь со мной на связи, не кладите трубку, вне эфира еще с вами немножечко пообщаемся. А я нашим дорогим радиослушателям напомню, что турагентство «Багира», пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by. Приходите к ним в гости в офис, скажите «Радио Витебск» и получайте скидку 5%. Всю подробную информацию можно будет узнать у менеджеров.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Председатель Смоленской областной думы с рабочим визитом находится в Витебской области. В Витебске состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурсов за достижения в области качества. В Дубровно заложили аллею в честь Года белорусской женщины в начале следующего часа. Об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: детстве звучит настоящая американская звезда Тейлор Свифт, исполняя для всех свой трек «The Fate of Ophelia». Мне, ребят, хочется поговорить еще про одну мировую звезду, не побоюсь этого слова. По крайней мере, этот человек сейчас снова стал популярным. Представляете, Джастин Бибер установил личный рекорд Spotify, достигнув на платформе 138 миллионов слушателей в месяц. На самом деле, это случилось не просто так. Его песни завирусились в сети сразу после выступления на фестивале Коучелла. Правда, признаться честно, по слухам, выступил на фестивале он так себе, суховато, мог бы и получше, как говорят критики, но, тем не менее, это выступление стало самым громким за последние 4 года у артиста. Ну а как раз-таки альбом под названием «Justice», который он выпустил в 2021 году, снова набрал популярность, что и вывело артиста на первое место. Огромные цифры до сих пор собирают хиты под названием «Beauty and the Beat», который он исполнил вместе с Ники Минаж, также его трек под названием «Any Many», ну и, естественно, музыкальная работа под названием «Stay» недавно вошла в число самых прослушиваемых песен всех времен. Ну и с учетом того, что у Джастина Бибера новая волна популярности, мы его, естественно, поздравляем, и давайте послушаем тот самый популярный хит под названием «Stay», про который я только что рассказывала.
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 кг и системой интеллектуальной стирки по отличной цене и с оплатой частями на 12 месяцев всего от 158 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони 7043.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Дорогие радиодрузья, если в ближайшем будущем вы хотите порадовать своих родных и близких, то скажу сразу, мы уже собираем в мессенджерах ваши приветы и поздравления, ведь с 13 до 14 на волне начнется поздравительный сегмент под названием «Музыкальный агент». Так что, мне кажется, пора уже брать в руки телефоны и активнее набирать свои тексты. Вайбер, Телеграм 7071-071. Напомню, что «Музыкальный агент» — это та программа, которая бесплатна для всех и каждого. Ну а мы возвращаемся к нашему эфирному плейлисту. В ближайшем будущем заслушаем парня Ваню Дмитриенко. Он подарит нам свою новую работу под названием «Ртуть», а прямо сейчас послушаем зарубежный трек под названием «Bloodline», над которым потрудились Алекс Ворон и Джелли Ролл.
1: Радио Витебск. Будь на волне.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас значит работа?
0: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
5: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Председатель Смоленской областной думы с рабочим визитом находится в Витебской области. Игорь Ляхов встретился с председателем областного совета депутатов Дмитрием Демидовым. Состоялось обсуждение вопросов реализации проекта «Социальный контракт», сотрудничество в рамках реализации молодежной политики двух областей и в части развития приграничного туризма. Также председатель Смоленской областной думы отправится в Полоцк, где посетит Спасо-Ефросиньевский женский монастырь и Софийский собор и ознакомится с работой кадетского училища, сообщила газета «Витебские вести». В МВД сообщили о том, что мошенники звонят ветеранам. Они представляются сотрудниками соцзащиты и других госорганов и говорят о якобы положенной выплате ко Дню Победы, для получения которой необходимо назвать реквизиты карты для зачисления. В милиции просят граждан быть бдительными и настоятельно рекомендуют не называть данные, карты, коды и реквизиты по телефону, не приводить деньги для псевдоактивации выплаты. При любом таком звонке необходимо сразу завершать разговор и перезванивать по официальному номеру Минтруда и соцзащиты. Жители Витебщины призывают особенно внимательно следить за пожилыми родственниками в эти дни.
1: Экономика.
2: В Витебске состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурсов за достижения в области качества. Подробности сообщила газета «Витебские вести». В 2025 году продукция предприятий Витебщины была представлена в трех номинациях конкурса «Лучшие товары республики». Звание лауреата присвоено 30 товарам 21 организации. Поздравляя коллективы с заслуженными наградами, заместитель председателя Госстандарта Иван Кисленко поблагодарил представителей предприятий Витебщины за то, что они своим трудом поддерживают имидж Беларуси как страны со знаком качества. Так, награды получили Глубокский и Лепельский молочно-консервные комбинаты, Поставский молочный завод, Толочинский и Верхнедвинский маслосырзаводы, Толочинский консервный завод, Полоцкий хлебозавод и Витебский маслоэкстракционный завод. Имея теперь возможность использовать логотип «Лучшие товары республики» в течение 2 лет, в упаковке рекламной продукции они могут пользоваться данной опцией, в том числе для продвижения своего продукта, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, подчеркнул Иван Кисленко. В Дубровно высадили первую аллею в честь года белорусской женщины. 20 кленов украсили новый микрорайон города, 6 – территорию детского социального приюта. Инициатором мероприятия выступило областное отделение Белорусского детского фонда. Главными участниками акции стали дети, приемные родители и их воспитанники. Председатель Дубровинского райисполкома Олег Макаревич подчеркнул, что посадка деревьев – символический акт. Дети стали хранителями аллеи. Ухаживая за деревьями, они будут учиться созидать и беречь то, что создано с любовью. Стартовала запись на прием граждан и юрлиц. Председателем Витебского городского совета депутатов Ольга Вячеславовна Иванова предоставит консультацию, примет обращение 12 мая в жилищном эксплуатационном управлении номер 14 с 17 до 19 часов. Предварительная запись ведется по номеру 802 12 43 63 65. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер неустойчивый 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют плюс 16-21, местами по восточной половине до плюс 26. В Витебске днем 22-24 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: агент.
1: Вот знаете, ребята, в мире есть такая популярная пословица, как «делу время, а потехе час». Так вот, знаете, у нас сейчас как раз-таки есть с вами целый час для того, чтобы отвлечься от своих каких-то бытовых и рабочих дел и окунуться в поздравительную атмосферу, ведь на волне радио «Витебск» прямо сейчас начинается музыкальный агент. Если вы хотите кому-то передать горячие приветы, поздравить кого-нибудь с каким-нибудь праздником, событием, признаться в своих чувствах, может быть, хотите просто так написать что-то доброе, хорошее, без особого повода, своим родным и близким, или заказать любимую музыку, мне кажется, сейчас нужно не упускать такую возможность. Заявки принимаем, в том числе и музыкальные, на протяжении часа. Ну и напомню наши данные. Вайбер, Телеграм, номер здесь единый, 7071-071. Так что пишите, не стесняйтесь, совсем скоро в эфире начнется озвучка. Но микрофон с вами по-прежнему я, Наташа Баталка, с кем еще не здоровалась, ловите мои приветы. Желаю вам позитивного настроения, хорошего самочувствия, ну и, конечно, просто прекрасного дня.
0: Музыкальный агент.
2: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багатый».

Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: музыкальный агент.
1: Тот самый музыкальный агент в роли меня готов уже вовсю озвучивать ваши приятности, которые к нам прилетели. Давайте глянем, что же здесь есть. Передаю привет своим друзьям Егору, Коле и Антохе. У меня все гуд. Надеюсь, у вас тоже ваш Колян написал. Также есть у нас поздравление. Хочу поздравить с днем рождения свою любимую бабушку Тамару. Будь здорова и счастливая. Долгих лет жизни тебе обнимаю. Целую, внучка Аленка. Кстати, раз уж заговорили про день рождения, я, пользуясь случаем, хочу тоже поздравить от всей нашей команды Радио Витебск сегодня нашу коллегу Галину Захарову. У нее день рождения, она там сидит, вот уверенно в кабинете у себя трудится, но вдруг одним ухом услышит это поздравление. В общем, дорогая Галина, мы вас поздравляем еще раз с днем рождения. Самое главное, как уже говорила сегодня вне эфира, это чтобы было крепкое здоровье. Когда есть здоровье, будет все остальное. Пускай исполняют все ваши самые заветные мечты, пускай рядом вас окружают дорогие сердцу люди, ну и, конечно, побольше вам ваших усатых, полосатых товарищей. Галина Захарова у нас очень любит котиков. Вот такой вот интересный про нее факт, чтобы вы, друзья, тоже на будущее это знали. В общем, с праздником! Все те, кто хочет к нам присоединиться и поздравить родных и близких, пишите, не стесняйтесь. Совсем скоро продолжим озвучивать ваше послание. А пока послушаем немного музыки.
0: Музыкальный агент.

0: Stay forever.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
6: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио «Витебск».

0: нас немало поздравлений есть. Вот прочтем сейчас одно из них. Поздравляем Лесникова Александра Николаевича с днем рождения. Желаем здоровья, мужества, уверенности, самодостаточности, решительности, упорства, непоколебимости, терпения, уважения и достижения любой поставленной цели. Сколько всего хорошего нажелали, мы этому человеку тоже желаем всего самого наилучшего. Есть у нас послание от Андрея. Привет, Радио Витебск, привет, Наталья. А давайте послушаем ретро-композицию. Называется «What is love» от Hardway. Раз Андрей хочет такое послушать и вспомнить, то давайте ностальгировать вместе прямо сейчас.
1: Музыка.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В Беларуси засеяли больше половины от запланированных площадей кукурузы. В МИД Кубы заявили, что все поставщики нефти в республику подвергаются угрозам и запугиванию. Европейская комиссия объявила о начале приема заявок в новый альянс с Украиной по беспилотным летательным аппаратам. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Только что все мы вместе прослушали новую музыкальную работу «Kill It Queen» от американской певицы Эйвы Макс. Не так давно с этой музыкальной работой мы с вами знакомились в нашей рубрике «Бранч премьера». Песня переводится как «Зажигай королева», и песня, естественно, про Эйву Макс. У певицы сейчас началась новая эра музыкальная. Готовится она тоже к выпуску своего нового альбома. Так что спасибо ей за ее творчество. Кстати, раз уж заговорили о музыке, друзья, если вы хотите сегодня проголосовать за нашу «Бранч премьеру» этого дня, то переходите в открытый телеграм-канал, там есть пост на эту тему, в общем-то, и отдавайте свой голос, а я пока проверю телеграм и вайбер для того, чтобы прочитать ваши сообщения. Здравствуйте, Радио Витебск, огромное спасибо, что вы есть. Передайте, пожалуйста, моему сыну Александру привет. Дома все хорошо, скучаем, любим, ждем тебя. Мама Нина и дочь Сабрина написали. Есть еще вот такое вот приятное сообщение без повода. Солнечный привет коллективу, магазину «Мясная лавка» города Сино. Всем хорошего дня и прекрасного настроения. Побольше позитива и вежливых покупателей. Пошлите пить чай, написала Маринка. Мне кажется, хорошее действие пить чай или кофе, особенно с учетом того, что сейчас обеденный перерыв. Так что, девчонки, мы вам желаем приятного аппетита. Марин попросила поставить композицию под названием «Есенин» от Нова и Моны. Раз хочется такое послушать, сейчас ваша музыкальная заявка прозвучит в эфире «Любимой волны».
0: Музыкальный

0: города.
1: Реклама.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое. Да ну!

0: Музыкальный агент.
1: В нашем городе уже 13:45, а это говорит о том, что программа «Музыкальный агент» потихонечку, маленькими шажочками движется к своему завершению. Если вы хотите успеть запрыгнуть в последний вагон, как любят говорить, то пишите, не стесняйтесь. Помимо этого выхода у нас будет еще один, где мы зачитаем финальную порцию сообщений. Ну а пока давайте двигаться дальше по текстам. Дорогой мой Виталик, я по тебе очень сильно скучаю, жду выходные как никогда. Береги себя, хорошего тебе денечка. Оля написала. Добрый день, радио Витебск. Передаю огромный привет своему внуку Андрею. Замечательного дня, отличного самочувствия, прекрасного настроения. Пусть все дни будут наполнены добрыми делами, радостными событиями и светлыми мыслями. Успехов, удачи, побольше приятных, положительных эмоций и только хороших новостей. Я тебя очень сильно люблю и крепко обнимаю. Любящая бабуля Люба написала, а также Марина передает привет всем радиослушателям, попросила поставить что-нибудь свеженькое, зарубежное. А я, Марин, предлагаю вспомнить работу под названием «Famous is a Gun» от Эдисон Рэй. Мне кажется, такая песня получилась неплохая у певицы, и как раз-таки тем самым разбавим наш эфирный плейлист. Музыка.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Музыкальный агент.
2: Ну вот и под порцию классной музыки добрались мы с вами до финала программы, но тем не менее, кое-что у меня здесь найдется для вас. А именно, передаю огромный привет, пишет Слава, радиостанции Витебск, а также работникам Румба. А еще привет Александру, 43-го маршрута автобуса, и всем большой привет. А есть у нас еще и такое послание. Уважаемое радио Витебск, а можно поставить для Катеньки Соколовой песню «Шарады» от мота Егора Крида? Конечно, Антон, можно и даже нужно. Вашу музыкальную заявку уже зарядила в эфир, прямо сейчас будет звучать. Всем тем, кто не успел отметиться своим творчеством словесным, не переживайте, пишите вечерком. С 19 до 20 мои коллеги обязательно все продолжат озвучивать.
1: Музыкальный

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В Беларуси засеяли больше половины от запланированных площадей кукурузы, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода. По оперативным данным, яровых культур в стране посеяно на площади 1 654 000 гектаров, что составляет 72% от общей площади подсев. В Витебской области засеяно 236 000 гектаров или 73% от плана. Также сообщается, что картофель во всех регионах страны посажен на площади в 12 000 гектаров или 53% от плана. Овощных культур посеяно на 5 000 гектаров, что составляет 59% от плана.
0: В мире.
1: В Польше вспыхнул крупный лесной пожар, который распространился на 250 гектаров. В ходе операции по тушению пожара произошло крушение самолета. Пилот погиб, сообщает Белта. Пожар вспыхнул накануне днем в Юзефовском лесничестве и быстро распространился. Уже уничтожено более сотни гектаров леса. Причина пожара пока неизвестна. На месте работают десятки пожарных расчетов. Министр внутренних дел и администрации Польши выразил надежду, что использование авиации поможет остановить распространение огня. Все поставщики, ранее доставлявшие нефть на Кубу, сейчас подвергаются запугиванию и угрозам со стороны США. Об этом заявил глава МИД Карибской Республики. Бруно Родригес Парилья назвал ложью утверждение госсекретаря США Марко Рубио о том, что никакой нефтяной блокады в отношении Кубы нет. Для нормального функционирования Кубе необходимо примерно 100 000 баррелей нефти в день, однако сейчас она производит лишь 40% этого объема. Кроме того, страна пережила уже несколько тотальных блокаутов, отмечает Белта.
0: Беларуси.
1: Белорусская республиканская пионерская организация сообщили, что в стране особое внимание уделяется поддержке ветеранов и сохранению исторической памяти. Тимуровские отряды, волонтеры младшего возраста посещают ветеранов, оказывают им посильную помощь. Часто это происходит в связке со старшими товарищами. Они помогают на придомовых территориях, на огородах, в сборке урожая, наводят порядок в домах. Одним из самых масштабных направлений работы стала поисково-исследовательская деятельность. Под руководством педагогов дети оцифровали более 38 000 анкет участников войны. Это все новости к этому часу. Информационный день на волне радио Витебск продолжит Татьяна Воронцова, партнер выпуска сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша Веста.
3: В магазинах Веста. Молочный коктейль Топ Пауэр 450 граммов, 2 рубля 99 копеек. Мороженое Топ Раф, соленая карамель 70 граммов, 1 рубль 9 копеек.
2: С Праздником Победы. Ваша Веста.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха плюс 22-26. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 51%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10, по востоку до плюс 12, днем 21-26 градусов тепла. Витебске плюс 23, плюс 25. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Минск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: такие музыканты, как Алок, Зиба и Португал The Man погружаются в океан любви своей второй половинки. Именно про это они поют нам в треке Dive Into The Ocean. А мы, друзья, продолжаем и дальше погружаться в наш дневной сегмент под названием «Бранч». Впереди, как всегда, всех ожидает порция топовой музыки. Ну и, конечно же, мы успеем с вами сыграть еще в игру под названием «Счастливый код». Как-никак, розыгрыш не за горами, состоится уже завтра. Так что будем и дальше пополнять списки претендентов. Мой совет только один. Следите за эфиром, прислушивайтесь к своей интуиции, ну и, конечно, верьте в победу.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
2: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багир».

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка. На радио.

0: Дорогие радиодрузья, сейчас ловим на волне полезную информацию. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья зарплатой 1200-1350 рублей, слесарь-ремонтник зарплатой 1800-2000 белорусских рублей, а также подсобный рабочий зарплатой 1100-1250 рублей. Всю подробную информацию можно узнать самим, позвонив в отдел кадров. Номера телефонов 22-76-08, а также имеется мобильный код 29-829-47-68.
1: Радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Счастливый кот.
1: Белорусский музыкальный проект поет нам песни о любви, и не зря их саунд называется Love, а я к вам в эфир все с тем же, а именно с цифрами. У нас сейчас будет еще одна игра под названием «Счастливый код». Мы продолжаем отбирать претендентов в список финалистов. Напомню, что, друзья, завтра, 7 мая, мы будем отмечать на волне наш профессиональный праздник, День телевидения, связи и радиовещания. Ну и по такому поводу, конечно, хотим порадовать в первую очередь вас, подарить умные колонки Алисы. Кому они достанутся, покажет лишь время, но а пока... Действуем. Берем в руки телефоны, открываем Viber с номером 7071071 и готовимся сейчас в эфире услышать первые три цифры кода, которые продиктует сама Алиса, быстренько их записать в Viber, добавить туда любую четвертую, ну а потом, как всегда, будем сверяться

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Посол Беларуси принял участие в открытии двух международных выставок в Астане. Госдолг Латвии достиг отметки в 20 миллиардов евро. В Китае турист сорвался с 200-метрового обрыва и выжил. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
3: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
4: Белагропромбанк.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by.
1: Бранч премьера.
2: Ну а теперь, дорогие меломаны и просто слушатели любимой волны радио Витебск, настало время опять вернуться к нашей рубрике «Бранч-премьера» для того, чтобы уже подвести здесь итоги. На протяжении 4 часов вы могли активно голосовать за новинку в нашем открытом телеграм-канале радио Витебск. Напомню, что на повестке этого практически такого летнего теплого денечка у нас была зарубежная музыкальная работа под названием «Side Effects», что в переводе означает «побочные эффекты». Новинку выпустил британский исполнитель Зейн. Я вам рассказывала, что когда-то он был участником известного бойс-бенда под названием One Direction. Туда же в состав этого коллектива входил и Гарри Стайлз. Когда группа распалась, ребята занялись своей сольной карьерой, и у каждого, в принципе, все сложилось успешно. Возвращаясь к Зейну, я тоже сегодня вам уже рассказывала о том, что он отменил свой гастрольный масштабный тур, который должен был начаться летом этим, отменил его из-за состояния здоровья, что конкретно с ним не распространяется, но тем не менее, как случилось, так случилось. Поэтому Зейну пожелаем только выздоровления и скорейшего восстановления. Возвращаясь к нашей бранч-премьере, побочные эффекты. Песня у нас была про любовь. В треке Зейн поет о том, что в отношениях, напомню вам, он будет делать все для своей любимой второй половинки, чтобы ей было хорошо и комфортно. Ну и как поет он там дословно, он готов все поставить на кон, чтобы увидеть побочные эффекты любви к нему. Новинка у нас сегодня была достаточно медленная. Я бы сказала, такая лайтовая, мелодичная. Давайте ее немножечко вспомним, а потом пробежимся по тем самым цифрам.

0: Вот так вот звучала новинка на старте нашего музыкального бранча. А теперь, конечно же, мы переходим в открытый телеграм-канал. И что же мы имеем? А результаты таковы. 10% слушателей посчитали, что новинка годная. Это у нас сегодня был лучший ответ из трех. 40% решили, вроде ничего такая. И 50% проголосовали за то, что пролетает. Если суммировать средний и наивысший балл, у нас получается 50-50, да, 50 на 50. Но, тем не менее, если все-таки смотреть более субъективно на все три варианта ответов, то у нас лидирует как раз-таки сегодня отрицательный ответ. Ну, я думаю, это связано с тем, что наши дорогие радиослушатели просто больше предпочитают слушать что-нибудь энергичное и позитивное. В любом случае, какие бы цифры ни были у нас в нашем посте, я хочу сказать вам огромное спасибо за ваше участие и за голосование. С новой музыкой мы, естественно, продолжим знакомиться уже завтра. А прямо сейчас послушаем с вами трек под названием «Пам-пам», над которым в свое время потрудились Димитри Вегас, Дэвид Гетта и Лорин.
1: Бранч-премьера. Пам-пам.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Галя, у нас замена! Бесплатные Билвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Билвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвеб. Подробности на bilweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвеб.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
4: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Diablo и музыкальный проект Fits in the Tantrums однозначно написали свою новинку про нас, ведь трек называется Radio Baby. Если продолжить разговор о музыке, ребят, то в финале этого часа мы успеем с вами заслушать еще одну музыкальную работу под названием Flyby от группы Blue. Также насладимся треком Body Moving от Элизы Роуз и Кэлвин Харриса. Ну а после музыки все стандартно. Вас ожидает свежий выпуск новостей и прогноз погоды, который поведает Татьяна Воронцова. Я же буду прощаться. Музыкальный бранч на сегодня подошел к концу. На связи все это время с вами была я, Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко, мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Алексей Богданов принял участие в торжественном открытии международных выставок в Астане. Об этом информирует Белта. В рамках мероприятия состоялась рабочая беседа Алексея Богданова с вице-министром промышленности и строительства Республики Казахстан Алжасом Сапарбековым. Участники встречи обсудили актуальные вопросы белорусско-казахстанского сотрудничества в сфере машиностроения.
1: В Беларуси.
2: Запреты на посещение лесов введены в 34 районах Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства. Полный запрет на посещение лесов сохраняется в Берестовицком, Волковыском и Свислочиском районах Гродненской области. Такая мера введена также в 8 районах Гомельской области. Красным цветом на интерактивной карте обозначены 6 районов Брестской области. Также запреты затронули 9 районов Минской области, 8 районов Витебской области, Брасловский, Глубокский, Лепельский, Меор. Полоцкий, Ушачский, Чашникский и Шарковщинский. Интерактивная карта на портале Министерства лесного хозяйства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий.
1: В мире.
2: Латвийская экономика оказалась в долговой ловушке. Госдолг страны впервые достиг отметки в 20 миллиардов евро. Об этом заявил глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его словам, власти тратят на текущие нужды гораздо больше денег, чем государство способно заработать. Даже финансовая помощь от Евросоюза уже не спасает ситуацию. Проблемы продолжают копиться, а бюджетный дефицит только растет с каждым годом. Руководитель организации призвал граждан внимательно следить за обещаниями политиков на выборах. В Китае турист сорвался с 200-метрового обрыва и выжил. Это произошло в провинции Хэнань. Прибывшие спасатели обнаружили, что мужчина, пролетевший вдоль скалы около 8 метров, случайно зацепился за небольшое дерево. На спасение пострадавшего потратили около 4 часов. Он получил множественные переломы, травмы лица, глаз и позвоночника. Мужчину удалось закрепить на специальных носилках, вытащить наверх и экстренно госпитализировать. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, днем при грозах местами сильные ливни. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14, днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5, плюс 10, по востоку до 12 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 21-26, по северо-западу плюс 16, плюс 20, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а далее на волне Радио Витебск час по-русски.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск час по-русски.

0: Всем привет, это Галибри и Мавик. Слушай наши песни на радио Витебск.
1: Сочи темный.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. В Бресте обсудили подготовку к форуму союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Польша намерена построить платную автомагистраль.

0: Централь до Львова за свои деньги. В Швейцарии выявили случаи заражения хантавирусом. Подробности в начале следующего часа.
1: День на радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски.
2: Вера, вызовите Новосельцева ко мне.
3: Анатолий Кремчев,

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.
4: Привет всем, меня зовут Аня Лорак. Вы слушаете мою песню на радио Витебск.

0: В Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. В Бресте сегодня во главе с заместителем председателя Палаты представителей Вадимом Ипатовым проходит рабочее совещание по подготовке второго международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее», который состоится 21-22 июня в городе над Бугом. В начале рабочего совещания Вадим Ипатов акцентировал внимание на важности сохранения общего исторического наследия и той работе, которая проводится по этому направлению в союзном государстве. Среди прочего обсуждалась работа площадок.
0: В мире.
1: Польша хочет построить платную автомагистраль до Львова. Финансирование страна возьмет на себя. Об этом пишет СББай. Польша может сосредоточиться, среди прочего, на дорожной инфраструктуре. Одна из идей заключается в том, что за свои деньги Польша построит примерно 80-километровый участок автомагистрали, соединяющий польско-украинскую границу со Львовом. При этом отмечается, что будущая дорога будет платной. Как сообщают местные СМИ, Варшава и Киев могут подписать соответствующее соглашение во время конференции по восстановлению Украины, которая запланирована на 25-26 июня в Гданьске. Норвегия выделяет около 302 миллионов долларов для Украины через инициативу Pearl. По данным РИА Новости, эта инициатива предусматривает быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО. В общей сложности Норвегия уже предоставила Украине через Pearl более 1 миллиарда долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Один из бывших пассажиров круизного лайнера, гражданин Швейцарии, на борту которого была зафиксирована вспышка вируса Анденс, вернулся в страну и сейчас проходит лечение в клинике Цюриха. Об этом сообщил Минздрав Швейцарии, информирует ТАСС. В медицинском учреждении подтвердили, что у пациента обнаружен хантавирус, при которой возможна передача от человека к человеку. По данным Всемирной организации здравоохранения, на текущий момент на борту лайнера было выявлено 8 случаев заражения хантавирусом. Из них 3 лабораторно подтверждены. К этому часу у меня все новости. Партнеры выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша Веста.
3: В магазинах Веста. Колбаса сырокопченая Неаполи, высший сорт, 1 килограмм, 22 рубля 70 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 9 копеек.
2: С Праздником Победы. Ваша Веста.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Днем при грозах местами сильные ливни. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14. Днем в отдельных районах шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5, плюс 10. По востоку до 12 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 21-26, по северо-западу плюс 16-20, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вадим».

«День твоего города». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио «Витебск».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: 17.08. Здрасте, здрасте, хорошая компания. Как всегда, на волне радио Витебск. Здравствуйте, Анастасия Дроздова.
1: Привет тебе, Саш. Вот такой вот приятный средовый, да? Сегодня же среда.
0: Средовый, конечно.
1: О,
0: средовый,
1: класс.
0: По-другому. Да, летят дни, несутся. Завтра четверг, потом пятница. И здрасте, хорошие эти выходные, праздничные выходные. Класс.
1: Здесь я с тобой, кстати, абсолютно согласна, но летят, судя по всему, не только дни, но еще и машины. Наверное, в сторону центра города, но есть некоторые препятствия, о которых стоит рассказать.
0: Да, я полчаса назад приблизительно, ну, может, даже больше, минут 40 назад уже, да, был на Кировском мосту, и там ведутся работы, красится, чистится, небольшое ДТП, поэтому, если вы собираетесь ехать, так сказать, со стороны вокзала по Кировскому мосту, там одна только полоса свободная. Это заставляет немножечко нервничать, значит, будоражить нервную систему, вот, я немножечко так понервничал, ну и все, и успокоился. Если вы не хотите быть как я, не надо туда ехать. Вы как-нибудь по-другому придумайте. Через мост Блохина, например.
1: Да, но, кстати...

0: кстати, если что, улица Ильинского тоже прямо сейчас находится в пробке. Если вдруг у вас есть какая-то другая информация, если вдруг там что-то изменилось, тоже можете нам об этом сбросить, обязательно проинформируем. Ну а так, в целом, в городе все спокойно.
1: Друзья, до 20.00 мы вместе. Значит, чего даст до вас такая...
0: А я подумал, знаешь, так, а какой сегодня? А время какое?
1: Ты принимаешь, да, представляешь? Значит, ребятушки, в этом получасе, буквально через полчаса, мы поиграем с вами. Опять у нас, как всегда, есть билетики в кино. Также у нас на кону на этой неделе в хорошей компании мы разыгрываем гамак, чтобы хорошо влететь в лето. Потом у нас еще есть игра под названием «Счастливый этот кот». Там мы разыгрываем Алису, ну, колонку в эту Алису. Когда работать, ребята? Когда отдыхать? Надо быть на радио и видим, слушать и играть в наши веселые гульни. Ну и помимо этого много веселых новостей. Это тоже все будет. Всем прекрасного наступающего вечера.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Я слышал, сегодня в Гомеле плюс 30 было. Ну, ребят, если вы на зимней резине, может, наконец-таки надо уже поверить то, что теплые времена настают, и нужно менять все-таки резину зимнюю на летнюю, и есть прекрасные предложения.
1: Есть прекрасные предложения от нашего партнера вечернего шоу, это компания «Автосеть», шины и диски. Летние шины от 70 рублей. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть» в Орше и Кубусково 75, «Автосеть» в Витебске, Московский проспект 35 и «Автосеть» в Полоцке, Петрусе, Бровке 57. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Это слушает весь мир.

0: друзья, после небольшой рекламы в хорошей компании новость о том, почему нужно все-таки соблюдать скоростной режим и...
1: К чему может привести его несоблюдение?
0: Да, вот ты правильно дополнила. Прям идеально.
2: Реклама.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
5: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. На «Радио Витебск» хорошая компания.
6: О как!
0: В рубрике «О как!» сегодня нравоучение по поводу правил дорожного движения. А почему? А потому что, друзья, есть такой рэпер Наваи. Вот у него такая песня есть.
7: Мне нужна больше, чем ближе. Я хочу узнать.
0: Ну, это так, чтобы вы ориентировались, что ну такой есть парень, ну такой он с бородой.
1: Да мне кажется, можно просто сказать о том, что это был участник дуэта Хамали Наваи.
0: Они пусть дура, потому что песню они пели еще про птичку.
1: Подожди. Птичка, я не уверена, что это они. Ну ладно, ладно, может быть. Но точно была девочка война, пятки и
0: ну,
1: так
0: да,
1: далее.
0: Да,
1: так
0: да.
1: Далее. В общем, такой
0: не про творчество, короче.
1: Коленный рэпчик такой. Ага. Вот. Ну да, симпатичные такие композиции. В общем, буквально когда? Вчера или сегодня? Ну, несколько часов назад стала появляться новость о том, что он разбился на Феррари. Друзья,
0: ну,
1: разбился.
0: Не насмерть, тихо.
1: Да.
0: Ты выбирай слова. Слушаешь.
1: Нет, а как это назвать? Ну, это же авария в любом случае.
0: Ну, он попал в ДТПР в центре Москвы на Феррари. Без номеров причем, кстати. Вылетел с дороги, врезался в светофор после ДТП. Интересно, рэпер переоделся и ушел, не дожидаясь полицейских. Это же обидно было ему, наверное.
1: Может, спешил. Может, концерт у него где-то был.
0: Тачка стоит, кстати, от 47 миллионов рублей. Начинаются цены в России.
1: Ой, ну начинайте. Ну что за вот это вот?
0: Феррари 488 писта какая-то. Неважно.
1: Слушай, может... ну человек пострадал. Но нет, будь ты нет, человеком. Нет, машина, нет. Между прочим, стоит таких денег.
0: Система безопасности отработала хорошо, что он после этого еще переоделся и ушел. Вот, не дожидаясь полицейских. Но другой
1: вопрос. А может, это состояние эффекта, кстати, было, когда ты ничего не чувствуешь из-за того, что получил дикий стресс?

0: Мист, если бы он на Феррари разъезжал.
1: Нет, твою логику женскую все равно не понимаю, конечно. Ну ладно, все, Рэмзло, хватит спорить.
2: Хорошая дорога в хорошей компании. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Я хотел сказать, что мы сейчас достанем хрустальный шар и будем смотреть будущее, но это же полная ахинея, конечно. Мы и так знаем, что у нас впереди будет, да? И многие знают, да?
1: Наверное, но просто с хрустальным шаром, мне кажется, всегда сова должна идти где-то там. Ну, уж не знаю, почему им такие
0: почему
1: атрибуты.
0: Почему сова?
1: Ну, вот не знаю.
0: А что не летучая мышь?
1: Нет, летучая мышь — это куда-то в сторону рока, да, и некоторых людей, которых мы знаем. Вот, а хрустальная сова — это как будто бы что, где, когда.
0: Не, ну хрустальная сова, да, это что, где, когда. Ну, между прочим, здесь прозорливость в ближайшем будущем нашим радиослушателям понадобится, потому что мы, значит, после программы «Длинный дубль», а «Длинный дубль» — это в середине часа, да, Галя Захарова, свежие киноновости, поиграем в игру по названию «Стоп-кадр», и там, как обычно, разыграем комплект, хотел сказать, золотых медалей. Нет.
1: Постельного белья. Комплект, друзья, комплект, странное слово.
0: Тоже хороший подарок, а что нет?
1: Нет, хороший.
0: С возрастом все понимаешь.
1: Очень хороший подарок, правда, к кино не имеет никакого отношения, вот в этом беда.
0: Что, если кино будет с постельными сценами, значит, можно разыграть комплект постельного белья. Значит, нет, пока билет в кино мы разыграем, но когда-нибудь и до этого дойдем. А что, интересно, есть у нас вот этот гороскопический, эротический гороскоп? Будем разыгрывать. Ладно, давайте без игры. И слушаем Галю Захарову. Потом играем в стоп-кадр. И билеты у нас тоже выигрываем. Вот такие планы. И не нужен никакой хрустальный. Девять что?

0: Приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Звезды «Дьявол носит Прада», Эмили Блант и Стэнли Тучи стали обладателями именных звезд на Аллее Славы в Голливуде. Торжественная церемония прошла в Лос-Анджелесе. Поддержать актеров пришли их супруги Джон Красинский и Фелисити Блант, сестра Эмили Блант, а также именитые коллеги Мэрил Стрип, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон и Дуэйн Джонсон. Напомню, «Дьявол носит Прада 2» стартовал в мировом прокате на этой неделе, получил весьма позитивные отзывы критиков и уже отбил свой бюджет.
1: За кадром.
0: «Джи тряхнет стариной» срежиссирует пока безымянную экшн-комедию, но с Кевином Хартом в главной роли. Стриминг Netflix донес эту радость до своих подписчиков, как уже это было в случае с фильмами «Человек из Торонто» и «Воздушное ограбление». Продюсируют картину Шон Леви и Райан Рейнольдс. Оба кинодеятеля совместно сняли ряд громких картин «Дэдпул и Росомаха», «Проект Адам» и «Главный герой». «Мак-Джи» стал известен благодаря своим комедийным боевикам, двум частям «Ангелов Чарли». По сюжету новой комедии два главных героя, соперничающие шпионы, чьи пути пересекаются на курсах, где проходит комплексная подготовка к будущим родам. Жены центральных персонажей быстро становятся лучшими подругами, а когда двойная жизнь протагонистов начинает порой уморительно, а порой и опасно влиять на семейный быт, оба вынуждены стать приятелями и напарниками на пути к будущему отцовству. Сценарии написали Адам и Аарон Ни, авторы приключенческого фильма «Затерянный город» с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом. К слову, в карьере Мак-Джи уже была попытка снять фильм про двух конкурирующих шпионов, значит, «Война». Но тогда обошлись без Кевина Харта, сделав ставку на Криса Пайна и Тома Харди.
1: Длинный дубль.
0: Новейший боевик режиссера Гая Ричи, в очередной раз переназванный для российского проката, теперь фильм значится как «Грязные деньги», получил ограничительный рейтинг для североамериканского проката R. Названные причины такого решения кинотеатральной ассоциации — это насилие, нецензурная лексика и сексуальные упоминания, видимо, очень мощные упоминания. Главные роли в картине сыграли Генри Кавилл, Джек Джилленхол и Эйса Гонсалес. Сюжет рассказывает о группе элитных оперативников, которые проводят тайные операции по всему миру, используя как хитроумные афюры, так и автоматическое оружие. Их новое суицидальное задание – кража миллиардного состояния, ранее украденного безжалостным деспотом. На российских больших экранах лента окажется 21 мая. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Камера, мотор. Стоп-кадр.
2: Хорошая компания продолжает делать парочки чуть-чуть счастливее, потому что именно парочками люди ходят в кино благодаря хорошей компании, выигрывая в игре, которая называется «Стоп-кадр». Все легко и просто. Ответь правильно на вопрос быстрее всех и получай свои билетики на любой киносеанс, любой кинотеатр нашего города. Элементарно.
3: Парой, конечно, можно ходить не только в кинотеатр, но, знаете, прогуливаться можно и бесплатно. А вот здесь, между прочим, билетики. И за них придется выложить немного своего времени. Вот так вот придется расплачиваться. Но, друзья, мне кажется, для киноманов это не составит вообще никакого труда или просто для внимательных людей, потому что вопрос будет все-таки... Точнее, ответ на этот вопрос вы точно могли слышать в программе «Длинный дубль».
2: Вот, а мы предупреждали. Слушайте внимательно. Значит так, Viber 7071071, именно туда мы принимаем ваши варианты ответов. Кто быстрее, тот и молодец. Давай не будем тянуть кота за резину. Анастасия, задавай.
3: Так, что касается вопроса, за последние пару дней кто из голливудских звезд получил именную звезду на Аллее Славы? Их было двое, но вы можете назвать хотя бы одну звезду, и мы это засчитаем.
2: Боже, какие добрые люди мы сегодня!
1: Да. Стоп-кадр.

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск хорошая компания.
4: Камера, мотор. Стоп-кадр.
5: Как всегда, желающих получить билетики в кино хоть отбавляй в нашей хорошей компании. И это очень приятно, что люди интересуются и как актеры живут, и какие фильмы новые снимают, и ходят парочками в фильмы, может быть, даже на места для влюбленных. Да,
6: а знаешь,
5: да?
6: Что еще радует? Что вот мы сегодня действительно оправдываем свое название «Хорошая компания». Видишь, и Павловичку сделали. Не два имени, а одно имя можно прислать. И вот быстренько-быстренько. И вот вообще сегодня пусть всем сегодня встречают только добрые, хорошие люди. Вот очень хочется пожелать.
5: Как мы. Как мы сегодня.
6: Не очень добрый смех, знаешь, следом пошел. Ну ладно, друзья, на самом деле вышли мы сюда для того, чтобы объявить имя победителя либо победительницы, да, без всяких там, мы будем перерывов это делать. Поздравляем сегодня Олесю.
5: У Олеси номер телефона знает. Какие циферки заканчиваются, потому что несколько Олесь написала.
6: На 776. Она, во-первых, сразу самая первая написала Эмили Блант, а потом еще добросила и Стэнли Тучи. В общем, однозначно лайк. Вы большая-большая молодец. Ну и за это в киношку пойдете. Мне кажется, мы даже знаем с кем. Но фотографии у вас тут есть.
5: Отлично. Друзья, мы напомним, что приблизительно в 16:35 по будням в хорошей компании билетики в кино. Хотите выиграть? Не пропускайте наше балабольство.
0: Стоп-кадр. Наша музыка на радио Витебск.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: друзья, но впереди небольшая реклама, а после хорошая компания вам расскажет, почему быть оптимистом все-таки гораздо лучше, чем занудой.
1: Ну, в целом, да.
0: Ну и правильно, что тогда ответила, конечно.
2: Реклама. Обновляйте, отдыхайте. В пятом

0: системе на 20 месяцев всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. На «Радио Витебск» хорошая компания.
3: Так вот, обещанная новость про оптимизм в жизни. Оказывается, группа специалистов США провела масштабное исследование. Mm-hmm. Они там тоже делом занимаются иногда. В котором приняли участие целых 11 тысяч человек в возрасте от 50 до 99 лет. То есть люди уже, извините, пожили.
4: Когда сложно быть оптимистом?
3: Вот, да, правильно, правильно. В подробности, значит, следующее. Оказалось, что те, кто относится к старению достаточно позитивно, гораздо легче справляются с любыми поставленными задачами. Через 8 лет после старта эксперимента 44% участников-оптимистов даже улучшили свои показатели скорости ходьбы и результаты когнитивных тестов. То есть даже и помолодели. 44%, почти что половина, вот.
4: Слушай, ну да, почему? А почему? Ты же сам понимаешь, что, например, в момент, когда условно, да, ты падаешь, подняться всегда легче, если ты знаешь, что все в порядке. Ну, например, ты уверен, что прямо сейчас это тебе не составит вообще никакого труда, ты поднимаешься и идешь дальше. И ты уверен, что больше кочек на этой дороге не будет, и поэтому ты туда идешь. А если ты знаешь, что эти кочки там 100% будут, ты, ну, либо очень медленно будешь продвигаться дальше, либо начнешь задумываться, а стоит ли вообще туда идти?
3: Короче, ребята, оптимисты медленнее стареют. Мотайте на ус. Поэтому, если вы в последнее время что-то бурчите себе под нос, и такой вот какой-то... Вспомните, пожалуйста, про эту новость и как-то, знаете, пускай вот тот стакан с водой, которым вы таблетки выпиваете,
4: забивайте. Добавьте льда, и он будет полным.
3: Ох ты как, да, тоже хорошая.
2: Вечер в хорошей компании.

0: служба информации у нас сидит и в ус не дует. Надо дать ей поработать. Как вы считаете, Анастасия?
1: Естественно, ведь Таня Воронцова уже готова поделиться с нами какими-то важными новостями.
0: В начале часа, как обычно.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Главы спортивных ведомств Беларуси и Зимбабве подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области спорта, сообщили в пресс-службе Минспорта. С официальным визитом Минск посетила делегация Республики Зимбабве во главе с министром спорта, отдыха, искусства и культуры Ансельмом Саньятве. Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук встретился с главой спортивного ведомства африканской страны. Ваш визит – это начало взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. У нас много возможностей, которые мы можем использовать. Мы готовы дружить, взаимодействовать, помогать друг другу и делать все возможное для развития спорта в наших странах, подчеркнул Ковальчук.
1: В Беларуси.
2: Золотовалютные резервы Беларуси за последний месяц увеличились почти на 25 миллионов долларов и на 1 мая составили 15 миллиардов 200 миллионов рублей. Данные обнародовал Национальный банк. Таким образом, после месячного перерыва золотовалютные резервы вернулись к росту. Он наблюдался 15 месяцев подряд. Только в марте этого года отмечено снижение на миллиард. Тогда основной причиной аналитики назвали снижение цен на золото на мировых рынках почти на 12%. В апреле, пусть и не очень значительно, все основные составляющие золотовалютных резервов страны выросли. На период праздничных мероприятий в Беларуси милиция, госавтоинспекция, медицинские службы и ряд других ведомств переходят на усиленный режим работы. Согласно решению министра внутренних дел, весь личный состав органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск традиционно переведены на усиленный режим несения службы. Для координации действий сил и средств будут задействованы оперативно-ситуационные штабы. В преддверии праздничных мероприятий ведется комплексная подготовительная работа, включая профилактические меры. Военная драма «Молодая гвардия» с Юрой Борисовым в одной из главных ролей вошла в число самых популярных фильмов о Великой Отечественной войне у русскоговорящей аудитории за период с 30 апреля 2025 года по 30 апреля 2026. Об этом сообщает РИА Новости. В топ также попали «17 мгновений весны» с Вячеславом Тихоновым, исторический детектив «Враг у ворот», а также документальный фильм «Победа», посвященный ключевым сражениям Великой Отечественной войны. Самой популярной композицией стала песня «День Победы» в исполнении Льва Лещенко. Второе место заняла запись «Синий платочек» Клавдии Шульженко. Третью и четвертую строчки у Владимира Высоцкого с песней «Самолета-истребителя» и композицией «Братские могилы». Замыкает пятерку «Журавли» Марка Бернеса. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Днем при грозах местами сильные ливни. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14. Днем в отдельных районах шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 5, плюс 10. По востоку до 12 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 21-26, по северо-западу плюс 16, плюс 20, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть».

0: Здравствуйте, по-прежнему наши любимые, наши ненаглядные. 17.07, хорошая компания. Назаренко Дроздова, здрасте. Принимайте поздравления.
1: Принимайте поздравления, потому что сегодня Международный день отказа от диет. Можно отпраздновать как следует, отказавшись от всех вот этих вот непонятных вещей в плане питания, ограничений и всего остального. Так что, друзья, ешьте, пожалуйста, то, что вам захочется. Получайте от этого удовольствие.
0: Можете, да, пойти в магазин сегодня чебуреков накупить каких-нибудь, да, торт можно купить какой-нибудь, который вы любите. Знаете, у каждого человека есть свой любимый торт, даже если человек не сладкоежка. Вот я не особо сладкоежка, конечно, но все равно у меня есть любимый торт, понимаешь? Вот. И сегодня как раз-таки раз придумали... Это ж какой человек придумал, святой человек придумал праздник такой, день отказа от диет. Потому что вот каждый человек, который сегодня заходит в магазин после работы, может вот купить то, что вот себя отказывал, понимаешь?
1: Это придумал какой-то директор магазина.
0: Он смотрел же на аэрофлотские конфеты уже, понимаешь? Год не ел. Или два года, или на мороженое в глазури
1: ты
0: какой-нибудь.
1: Ты так говоришь, знанием дел, я начинаю бояться.
0: Почему?
1: За тебя.
0: Почему?
1: А вдруг тебе нельзя сладкое есть?
0: Можно.
1: Ты так рассказываешь с упоением.
0: Не можно. Не, ну просто как-то в обыкновенный день я даже не задумываюсь иногда. Ты знаешь, ну съел одну конфетку, ну и достаточно. Как довольно, как Раджай это сказал. А сегодня такой день, и назло надо, и вот буду в себя пичкать это все.
1: Я
0: вот
1: прям так и вижу. Назаренко в сахарной
0: будет лезть
1: коме,
0: обратно.
1: Вот этот рот в шоколаде.
0: Отличная, красивая картинка какая.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы 601160. На радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
3: Наша народная рубрика под названием «Свои на дороге». Предлагаем отметиться в дорожном потоке. Кто где? Ты пробки не смотрел, кстати? Что у нас в городе творится?
4: Ну, кстати, в городе у нас все более или менее, если, конечно, закрыть глаза и вот так стоять немножечко на проспекте генерала Людникова. В целом, в этом же районе как раз-таки Фрунзе забито. И немножечко, естественно, мы затронем еще и Замковую улицу. Ну, в общем, такая классическая история. Больше ничего сказать не могу, потому что не вижу. Но единственное, вот еще, что улицы Герцена уже заполняется. Друзья, скорее всего, мост в таком же состоянии, так что делайте выводы.
3: Друзья, предлагаем, пока вы в дорожном потоке, немножечко разречься. Благодаря нашей рубрике «Свои дороги» насчет 1-2-3 включаем аварийку по команде, да, одномоментно смотрим слева, справа, впереди, позади. Если увидели ответочку, об этом можно написать. Даже если ответочку не увидели, все равно пишите, я там-то, там-то. Если вдруг какая-то сложная ситуация, если ДТП где-то, да, можете написать, мы всем расскажем, чтобы все были вообще в курсе дела. Правильно? Правильно. Еще можно мерить глазками и другими электроприборами. Готовы? Поехали, погнали, полетели.
5: 1-2-3, мир!
0: Хорошая дорога в хорошей компании. Радио Витебск. Слушай свое.

0: делитесь по вашим сообщениям. С прекрасным настроением, мы уверены, наши радиослушатели сейчас кто по делам, кто домой, кто из дома, кто таксист. Всем большой привет. Значит, Стас написал: Мирка, 8-я, Чепинская. Отлично. Хороших вам дорог, Стас, хороших.
1: Так, огонь. Алексей у нас здесь есть. Он передает привет, а заодно Мирк в ответ на большом переезде. Грома от Лада Веста 4856. Привет коллеге Вячеславу и коллегам Полоцкой ТЭЦ. Всем хорошего и позитивного настроя.
0: Наша радиослушательница Леночка, Мирка от черного Хундая, 1090 на Титова. Своих не заметили. Привет любимому мужу Андрею и нам. Спасибо большое. И всем, кстати, отличного окончания дня.
1: Сереж сегодня тоже с нами. Он миргает на белом мазе из Шумилина в сторону Витебска. Всем хорошего дня и удачи на дорогах.
0: На перекрестке Смоленская, Московская. Вовка миргает на Мегане 7498. Пожелаем всем бобра.
1: Так, Дима, Веста 0367 на Кирова, Мирк.
0: Андрей, Ситроен 1152, 14-я Полоцкая, своих нет.
1: Так, есть еще Сава, Хува 2152, трасса М8, Е95, копти.
2: Хорошая компания, лучше, чем обычно.

0: Друзья, полезная информация. Предприятию спецавтобаза требуются сортировщик вторичного сырья зарплатой 1200-1350 рублей, слесарь-ремонтник зарплатой 1800-2000 рублей, подсобный рабочий зарплатой 1100-1250 рублей. Телефон отдела кадров 227608, 227608 и мобильный, запоминайте, 375-29, это понятно, 829-47-68, 829-47-68.
1: Реклама.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
6: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: заглянем опять в ближайшее будущее на нашей волне.
1: Так, я смотрю, тебе прям так и тянет погадать сегодня. Но... Что, где-нибудь что-нибудь да подсмотреть.
0: Я куплю себе карты Таро скоро, буду тарологом.
1: Ну что, в целом, тоже неплохо, мне кажется.
0: И на работу сходил, и на коллегах денег собрал.
1: Да, ты представляешь, ты перед работой будешь выкладывать карту и такой, стоит ли мне вообще идти туда сегодня или не стоит? И что ты будешь делать?
0: Не надо, на работу я всегда, ура, всегда хожу радостно. Вот, что у нас будет? Давайте расскажем.
1: Что у нас будет? О чем ты конкретно говоришь? Ты говоришь о новостях, которые организовывает Татьяна Воронцова?
0: И о новостях.
1: Или о «Влетай в лето».
0: А «Влетай лето», а «Влетай лето» — это игра, в которую мы играем с нашими друзьями, с турагентства «Вокруг света». И кому-то на этой неделе достанется гамак, чтобы на нем лежать и ничего не делать. Да, только вот любоваться вот этой прекрасной погодой.
1: И, кстати, вот в этой игре, конечно, вот эти гадательные способности, они бы не помешали, потому что наверняка помогут кому-то выиграть. Ну, а для всех других просто удачи или эрудиция.
0: Вот такое будущее. Остается дождаться самых веселых моментов.
2: Хороший вечер в хорошей

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. Главы депутатского корпуса Витебщины и Смоленщины наметили планы на будущее. На базе 103-й Витебской воздушно-десантной бригады прошел ежегодный военно-патриотический конкурс «Арсенал». Вальс Победы станцевали на площади Победы в Витебске. Подробности в начале следующего часа.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Влетай в лето.
2: Влетать в лето лучше всего, конечно, вместе с хорошей компанией и нашими большущими друзьями, турагентством «Вокруг света», которое любезно и любовно и полюбовно представило, предоставило все призы для наших радиослушателей, которых прям целая гора. И все это каждую неделю будет уходить нашим дорогим радиодрузьям. На этой неделе, ну, мы решили с Анастасией, начнем с гамака.
3: Ну а почему бы нет? Мне кажется, особенно ближе к концу недели, всем хочется немножечко почилить, да, отдохнуть. Гамак отлично подойдет для таких дел. Где-нибудь, учитывая хорошую погоду,
2: да?
3: Натянули между деревьями, где-нибудь на дачке. И вот, пожалуйста, и осваивайте.
2: Руководи процессом. Значит, чей гамак, тот и главный. Так, поди, взял два ведра, унес туда. Что это за доски валяются? Да? Это ж ты что? Это же ложа прямо царская. Ребята, хотим напомнить, чтобы лето не прошло, не пролетело, да, вот прям и все. Обращайтесь, пожалуйста, в турагентство «Вокруг света». Туры во все страны мира с турагентством «Вокруг света». Отличный сервис и выгодные цены гарантируются. Ну, а теперь к игре перейдем непосредственно. Да,
3: да, у нас здесь есть гарантированный выигрыш, да, вы уже поняли, но, к сожалению, не сегодня, да, он будет разыгран, а будет разыгран уже в эту пятницу, но между теми, кто, возможно, и сегодня попадет в наш список, точнее, невозможно, а 100%, ибо без победителя мы отсюда не уйдем.
2: Ну, как обычно, да, тот человек, который быстрее всех и правильно отвечает, да, и догадывается, он носится в список претендентов, а потом наш веселый рандомайзер. Вчера Анастасия, про что ты рассказывала, я уже забыл.
3: Про Биг Бен.
2: Про Биг Бен. Mm-hmm. Вчера, да. Значит, сегодня от меня история. Друзья, напомним, как мы рассказываем про какую-то местность, про какую-то достопримечательность, вы должны догадаться, что это такое, ну и свой вариант прислать на Вайбер. Значит, смотрю.
3: Смотри.
2: Да, смотрю я сейчас.
3: Это подсказка, по-моему, была.
2: Ну, сейчас я в каких-то южных странах такой, в одной южной стране, смотрю на две горы. Одна гора побольше, другая гора поменьше. А самое интересное, что многие мужчины, может, даже и не знают, когда ходят в магазин, что это гора. Они думают, что это...
3: Часть горы?
2: Да, да, в целом. А есть вообще древняя легенда, что именно где-то на этой горе и покоятся останки Ноева ковчега. Ну так вот, скажите, пожалуйста, на чьей территории эта гора? Ребята, вот такая загадка сегодня. Напишите страну, на территории которой находится эта гора. Название не буду говорить. Ну, догадайтесь сами. Че, подведем итоги через несколько минут, как всегда?
3: Да, однозначно.
1: Влетай в лето! Яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет садовый центр «Веридиан».

0: Play.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания.
4: Влетай в лето!
5: Ребята и девчата, спасибо за активное участие в нашей игре. Ну, по крайней мере, те, кто неправильно ответили на вопрос, в будущем будут знать. И действительно, ну, вообще, рассказ был про Арарат. Да, про Арарат. Арарат состоит из двух города, побольше, другая поменьше. Значит, многие до сих пор считают, что Арарат находится на территории Армении, но в 1921 году давным-давно произвелся обмен территориями, и вообще Арарат находится на территории Турции. И вот Турция был правильный ответ, да? Наши радиодрузья постарались. Значит, кто быстрее оказался самым-самым, это наша радиослушательница Надежда. Номер телефона заканчивается на 50-66. Мы ее поздравляем.
6: Ура-ура!
5: У нас есть очередной претендент на гамак от наших друзей. Кстати, что касается Турции. Ребят, в Турцию, вы знаете, с турагентства вокруг света легко и запросто можно полететь, да? Да,
6: да, однозначно. Причем, мне кажется, это будет очень приятный отдых, потому что ни о чем не нужно будет заботиться.
1: Влетай в лето! Радио Витебск. Слушай свое.
5: Ну и напомним, друзья, что по будням в 17.35 приблизительно мы играем во «Влетай в лето», разыгрываем крутые призы, поэтому если хотите заполучить их в свои руки, чтобы лето было крутым, всегда подключайтесь к нашей игре.

0: адреналин, мне кажется, немножечко в крови начал успокаиваться. И вот вам, пожалуйста, очередная новость, которая будоражит кровь. Партнер вечернего шоу компания «Автосеть». Шины и диски. Летние шины от 70 рублей. Майские распродажи летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть» в Орше, Якубовского, 75. «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петруси, Обровке, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
3: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
4: Белагропромбанк.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс, 7043. Звони.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. На «Радио Витебск» хорошая компания. Обсудим, не осудим.
6: Вот как раз таки у нас сейчас осуждения вообще никакого не будет. Значит, друзья, ну, смотри, что у тебя? Истеричный смешок.
7: Надо было раньше микрофон выключать. Осуждений у нас никакого не будет.
6: Нет, не будет. Ну, какой нет, осуждать сейчас будем других. Как в современном мире принято? Значит, все на работу идут раненько. Вот, значит, все по утрам делают эту свою работу, вечером все идут домой. А есть, ну, давным-давно всем известно, что есть люди жаворонки и есть люди совы. Ты кто, кстати?
7: Есть голуби, которые и там, и там.
6: И есть вот такие.
7: В большинстве своем, мне кажется, мы все превратились в голубей.
6: Но есть такой большой стереотип, и продвигается во всем мире такая вот история о том, что вот, надо рано проснуться, надо все сделать. Вот это, кто рано встает, сами знаете, продолжение. И в интернете вот эти. Я такая современная мама, встаю в 5 утра, там делает кучу всего. Какая она молодец. Так вот, появилась интересная статья, интересное мнение, что как раз таки вот эти вот так называемые жаворонки, они остались живы, в принципе, в результате эволюции, благодаря тому, что есть совы, которые их в целом...
7: Сторожили, чтобы их львы дикие не ели,
6: так? Так оно и есть, что как раз-таки вот в этих древних племенах были один, два, три вот таких вот человека, которые, ну, никак не хотели возле костра ложиться спать, потому что, ну, не спалось им, не хочется им спать, пока вот эти вот все племя дрыхло и вообще могли быть растерзанные, а не злыми животными.
7: Ну, кстати, а с другой стороны, вот мне интересно, они не спят всю ночь, да, ну, тогда же будильников не было, ничего не такого было. Не было, все выживали как могли, и вот они не спят всю ночь, соответственно, они спят днем, когда другие охотятся. И то есть, получается, он просто охраняет их ночью, а потом ему приносит еду.
6: Ну,
7: а это
6: ну, с тех
7: совой
6: пор,
7: быть хорошо.
6: С тех
7: очень
6: пор, понимаешь, их и называют, чтобы они бездельники, опаздывают, ничего не успевают, постоянно сонные на планерках. Вот.
7: Возможно, поэтому совы не любят, Саш. Потому что им бесплатно что-то доставалось.
6: Зато они жизнь охраняли, представляешь?
7: Это важно.
0: Хороший вечер в хорошей компании.

0: друзья, ну как обычно, в начале часа послушаем свежие новости от нашей службы информации, а потом, как всегда, в хорошей компании у вас, для вас много всяких развлекалок. И, кстати, вспомним про игру, которая называется «Счастливый кот», в следующем часу опять поиграем.
1: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Новые формы и методы сотрудничества обсудили сегодня в ходе рабочей

0: При встрече председатель областного совета депутатов Дмитрий Демидов и руководитель Смоленской областной думы Игорь Ляхов. В числе приоритетных направлений взаимодействия – эффективная занятость на селе, укрепление контактов молодежных организаций, а также развитие приграничного туризма, сообщает Витебичебай. По словам Дмитрия Демидова, на Витебщине очень дорожат возможностью развивать приграничное взаимодействие со Смоленской областью, которое направлено прежде всего на повышение благополучия людей. В ходе переговоров стороны поделились опытом работы по решению вопросов занятости населения в сельской местности. Кроме того, Игорь Ляхов посетил Полоцкий Спасо-Ефросиньевский женский монастырь и познакомился с организацией работы Полоцкого кадетского училища.
1: Новости региона.
0: На базе 103-й Витебской воздушно-десантной бригады прошел ежегодный военно-патриотический конкурс «Арсенал» для учащихся 6-х и 7-х классов. Ребята продемонстрировали свои навыки и занятия на 8 захватывающих этапах. От строевой подготовки и сборки-разборки автомата до оказания первой медицинской помощи и поиска мин. Полоса препятствий, историческая викторина и расшифровка радиограммы добавили азарта и проверили смекалку юных участников. 10 команд сражались за победу, показав настоящую волю и командный дух. Вальс Победы на площади Победы в Витебске под песни военных лет станцевали сотрудники областного управления МЧС и туристско-гостиничного комплекса «Витебск-отель». Свой танец под мирным небом в яркий майский день они посвятили ветеранам. Член Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Мелешкин принял участие в возложении цветов к вечному огню мемориального комплекса в честь советских воинов, освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. Это дань памяти павшим воинам, благодаря которым наша Родина была очищена от врага. 9 мая в связи с проведением мероприятий, посвященных 81-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, с 9 до 10.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Ленина от площади Победы до площади Ленина, за исключением общественного. С 10 до 12.30 будет перекрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от площади Победы до площади Ленина. В связи с проведением легкоатлетического забега «Сердце Витебска» в период с 12 до 14.00 будет ограничено, приостановлено движение всех видов транспорта по улице Ленина, площадь Победы, улице Калинина, улице Замковая, проспекту Фрунзе, улице Даватора, улице Баумана, улице Ленина на пересечении с улицей Советской. В связи с проведением праздничного салюта в период с 22.45 до 23.15 будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Ленина от площади Победы до площади Свободы. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша «Веста».
3: В магазинах «Веста». Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 51 копейка. Вода минеральная «Дарида», 1 литр, 1 рубль 35 копеек.
2: С Праздником Победы! Ваша «Веста».
1: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, днем при грозах местами сильные ливни. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14, днем в отдельных районах шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5, плюс 10, по востоку до 12 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 21-26, по северо-западу плюс 16-20. В Витебске от 23 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: проверить. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: веселые вечерние беседы в хорошей компании на волне Радио Витебск. Здрасте, друзья.
1: Да, привет и всем. И, кстати, выходим мы здесь с новостью такой достаточно необычной. Как-то много у нас сегодня предостережений, да?
0: Ну, а чего? А чего? Значит, говорят, что у нас бесталанная молодежь. Здрасте. Вон, поймали одну парочку. Очень талантливые мошенники. 60 человек обманули, представляете, друзья? Значит, организовали такую мошенническую схему. Он и она, эти, Бонни и Клайд, елки-палки.
1: Да-да, Сид и Нэнси.
0: Да, создавали фейковые анкеты с фотографиями в соцсети. Да, ну, типа такие-такие. Это все на сайте знакомств. Ну, в результате потом разводили людей, люди им перекидывали на карточку деньги.
1: Ну, давай я расскажу чуть подробнее. В общем, для того, чтобы, если что, вдруг, да, были осторожнее, друзья, и вы в том числе. В общем, каким образом? На сайте знакомств регистрировались якобы разные девушки. Естественно,

0: вот парочка. Они знакомились с какими-то ребятами, которые, естественно, зная, какой наш современный мир, переходили, видимо, в Телеграм, ну и просили общаться кружочками. Ха, ну не тут-то было. Искусственный интеллект впереди планеты всей, всевозможные вот эти вот дипфейки, да, бла-бла-бла, они теперь доступны и обычным людям. Ну и вот эти вот ребята, в общем-то, записывали кружочки с разными лицами, ну, от лица разных девушек. И таким образом выманивали деньги. Ну, действительно, с другой стороны, ты представляешь, насколько нужно быть продуманным, насколько нужно сделать много работы для того, чтобы провернуть эту мошенническую схему. Если бы это не было противозаконно, я как будто бы даже восхитилась бы.
1: Ну да, а так как-то не очень-то. Вот-вот, если вы действительно в мирное русло, тогда хорошо. Не попадайтесь на вот эти опасные крючки.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на Радио Витебск. Реклама на Радио Витебск.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Счастливый кот.
1: Уже завтра три колонки с Алисой отправятся кому-то из наших радиослушателей. И, друзья, как раз-таки сегодня и все. И все?
2: Нет, подожди, смотри, сегодня мы набираем претендентов, и я думаю, ну, в честь завтрашнего праздничного дня, ну, можно будет еще немножечко поиграть, дать шанс поучаствовать всем тем, кто, ну, участвовал, но вот как-то не получилось, и после уже разыграть.
1: Ну да, но это получается, что завтра мы с тобой будем просто разыгрывать уже конкретно.
2: Нет,
1: поиграем?
2: Я думаю, что да. Я думаю, что еще парочку вот таких финтов мы выбросим, а как раз-таки ближе к финалу, точнее, ближе к музыкальному агенту, вот там уже и разыграем.
1: Ну ладно, хорошо. Значит, друзья, о чем мы тут говорили, если вы, ну, совершенно не понимаете. Завтра у нас день радио, да, и мы в честь этого праздника решили среди наших радиодрузей сделать такой розыгрыш и разыграть три колонки с этой самой умной Алисой. Как играем? Сейчас вы слышите код из трех циферок. И вообще код вообще состоит из четырех циферок. И вот последняя цифра, ну, она не прозвучит. Вам нужно добавить к этому коду. И вот свой вариант из трех цифр, которые вы услышите, или четвертой своей добавить, прислать к нам Viber 77171. Если вам повезет, и если код действительно такой, мы заносим вас в список претендентов. Ну и а завтра уже там это шарабаны, все дела.
2: Целых три умных колонки Алисы завтра будут разыграны утром, раз будет

0: шоу. Также Наташа Баталка разыграет одну умную колонку. Ну и мы здесь будем финалить все это дело.
1: А что не мы три вот разыграем?
0: Ой, слишком жирно, Саш. Ладно.
1: Ну сегодня день отказа от всех диет. Поэтому что, нормально?
0: А поэтому можно было бы и сегодня.
1: Я шучу. Так, все, готовы, дружочки? Ну все знают эту игру «Счастливый кот». Все в нее играют. Уже, мне кажется, разбуди человека, как и он уже скажет. Все, слушаем внимательно, погнали.
2: «Счастливый кот».
3: Цифры 4, цифры 0, цифры 0.
2: «Счастливый кот».
1: Интересное сочетание.
0: Да, почему бы нет? Интересно, чем закончится этот код из 4 цифр? Вот на этот вопрос и ответьте нам в Вайбере по номеру 7071-071.
1: Итоги подведем через несколько минут, пока будем ловить, кто первый угадал.
2: «Счастливый код».
4: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио.

0: реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
0: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
2: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. На «Радио Витебск» хорошая компания.
5: Счастливый кот.
6: Обидно, конечно, что сейчас порадуется только один из наших радиодрузей, из того большого множества наших радиослушателей, которые прислали свой вариант счастливого кода. Послушаем правильный вариант, да? Давайте послушаем, как на самом деле целиком все это звучало.
5: Счастливый кот.
7: Цифра 4, цифра 0, цифра 0, цифра 5.
5: Счастливый кот.
6: 40.05, короче, вот такая комбинация у нас. И несколько человек угадали.
8: Угадали, и среди этих нескольких человек был все-таки один, который разбросал буквально в разные стороны, сказал, это мое. Ну и, собственно, мы с этим мы будем поздравлять сейчас, сегодня, Дмитрия. Ваш номер заканчивается на 051. Это чтобы вы поняли, что именно про вас идет речь. Сердечко я здесь уже вам поставила.

0: Остается только познакомиться за эфиром.
1: Да, мы сейчас вам будем писать, скажите ваше фио, только не надо думать, что мы мошенники. Нет, мы честные люди, благородные. Друзья, на Сим у нас еще много всего интересного, и будет гороскоп для парочек любовной. Ну и сейчас послушаем свеженькую песню «Газ от Зиверт». В общем, хороший вечер.
2: Счастливый год.
3: Все мы изначально чайник.

0: что, мне кажется, у Александра здесь возникло вот это вот 5-минутное молчание. Он такой, так, надо болтать. Друзья, ну болтаем мы в основном по делу, поэтому рассказываем в ближайшие несколько
1: иногда
0: минут.
1: Не

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск, у микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт-ФМ в деле.
2: Спорт-ФМ. Какой счет?
1: Каролина отыгралась 0-2 и забрала второй матч в серии с Филадельфией 3-2 в овертайме. Вегас стартовал с победы над Анахаймом 3-1. Колорадо и Миннесота сегодня сыграли скромно. Всего 7 голов, 5-2 в пользу Колорадо. Эвеланш забрали оба матча дома. Так прошли очередные матчи в плей-офф НХЛ. Арсенал в финале Лиги чемпионов впервые за 20 лет. В 2006-м лондонцы уступили в решающем матче Барселоне. На этот раз их соперником станет победитель пары Бавария-ПСЖ. А во вчерашней игре с Атлетиком все решил единственный гол Саки в конце первого тайма. Мадриду ответить было нечем.
2: Спорт FM. Коротко о главном.
1: Официально сборная Ирана сыграет на чемпионате мира. Президент ФИФА подтвердил, что разногласия улажены. Иранцы согласились играть в США. И еще раз напомню, что никакого официального снятия, о котором писали СМИ и телеграм-каналы, не было. Fox Sport ищет человека на вакансию главного зрителя чемпионата мира 2026 года. В обязанности

0: проходит просмотр всех матчей турнира в стеклянном офисе на Таймс-сквер. Телекомпания готова заплатить $50 000 за 104 матча, то есть примерно $480 за игру. Ну просто работа мечты. Баскетболист NBA Стефан Карри, зарабатывающий $60 миллионов за сезон, пожаловался на то, что игрокам недоплачивают. Тот факт, что игроки не могут иметь долю в бизнесе, пока выступают, это отчасти причина, почему игрок сказал следующие слова. «Да, нам недоплачивают, потому что вы хотите быть причастным к этому. Может, пока и не получится. Может, нам еще скинуться этому бедолаге?» Погба вышел в основе впервые за 3 года. Поль выскочил против Меца. В последний раз его ставили в старт в мае 2023 года. С тех пор прошло 1084 дня. Вот вам и камбэк года. Лука Модрич продлит контракт с Миланом еще на год. По данным Матео Моретто, сам клуб и Аллерги предоставляют Луке определенные гарантии на спортивном уровне. Хорват дал понять, что положительно относится к продолжению карьеры в Милане.
1: Спорт FM. Это интересно.
0: У Палмейраса просто беспощадные маскоты. Никто не пройдет попугая и свинью. Клуб проводит фан-челленджи, предлагая болельщикам забить гол после выхода против Перекито и Гобата. Однако маскоты, во-первых, неплохо обороняются, несмотря на костюмы. Во-вторых, иногда играют грубо и сбивают с ног на потеху трибунам. В-третьих, еще и сами могут издевательски кинуть между ног. Так Перекито уничтожил одного из фанатов. Райо Валекано арендовал Боинг 737, на котором игроки полетели в Страсбург на ответный полуфинал Лиги конференции вместе со своими семьями, болельщиками и журналистами. Всего на борту оказались 180 человек. Вот это единение. Дэвид Бекхэм получил от своей жены 6 породистых кур в качестве подарка на 51-летие. Теперь они будут жить в курятнике, который Виктория подарила Дэвиду в 2024 году. Необычная акция в Саудовской лиге. Дети вышли на матч в костюмах тех, кем они хотят стать. На 22 человека оказался лишь один футболист. Космонавты, строители, пожарные, врач, пилот, художник, биолог. Ребятам дали прикоснуться к мечте. И лишь один парень вышел в футбольной форме. То ли он хочет стать футболистом, то ли просто не заморачивался с костюмом. Девушка сделала предложение парню-бегуну на казанском марафоне. Пара познакомилась ровно год назад на этом же забеге. А вчера Ксения взяла все в свои руки. Рванула с букетом и кольцом за будущим женихом, догнала его и встала на колено. Он, кстати, сказал «да». На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт FM. Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
2: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
1: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: такая у нас страстная музыка, да? Как раз перед любовным гороскопом, между прочим.
1: Да, только хотела сказать, что как раз под стать нашей рубрике «Друзья», все те, кто погружен в любовь или ее ищет, не переключайтесь.
2: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания. Любовный гороскоп.
0: Ну, как всегда, Анастасия, немножко потрепаться надо, чтобы овны сделали приемник погромче, успокоили домашних или тех, кто рядом находится, ну, чтобы не прослушать.
1: Или наоборот, знаешь, вышли в другую комнату для того, чтобы все послушать, а потом вернуться обратно к своим и сделать все как надо.
0: Причем вернуться с загадочным выражением лица, так, знаешь?
1: Да, кстати, может быть такое. Ну ладно, мне кажется, в целом все овны собрались, поэтому давайте-ка посмотрим, что же ожидает вас сегодня. Сегодня, кстати, ваше природное упрямство лучше оставить в стороне и вспомнить про то, что есть терпение, деликатность, ведь они принесут куда больше плодов. И вообще, в разговоре с партнером избегайте резких фраз, это по секрету, если что, потому что вместо спора попробуйте мягко объяснить позицию, и тогда все будет хорошо.
0: Тельцы, сегодня вам с вашим любимым человеком стоит придумать интересное место для времяпрепровождения. Банальное вот это, кофе или привычный дворик не будут оптимальными решениями проблемы. Лучше направить свои стопы в какое-нибудь неизведанное место.
1: Так, что касается близнецов, то сегодня желательно придумать что-то интересное для своей второй половинки, потому что отдых с близкими подарит позитив, конечно. Неожиданные гости не помешают. В общем, устраивайте что-нибудь на природе.
0: Раки, сегодня вы, возможно, поймете, что в ваших отношениях с вашим любимым человеком исчез некий элемент новизны, и это оказывает негативное влияние на ваши отношения. Постарайтесь каким-то образом это исправить. Не бойтесь безумств, ибо безумству храбрых, как известно, поем мы песню.
1: Что касается львов, то сегодня вам стоит взять в охапку, ну или как минимум за руку свою вторую половинку и отправиться куда-нибудь. Проздить какие-нибудь просторы, потому что именно поездки подарят новые идеи, может быть, даже какие-то интересные знакомства в пути. Вот они подарят в том числе романтическую перспективу.
0: Девы, сегодня вам захочется оградить вашего любимого человека от какой-то неприятности, которая на него надвигается. Это окажется не так просто, как вам кажется, однако если вы проявите себя с лучшей стороны, у вас все, безусловно, получится.
1: Мне кажется, вторые половинки весов сейчас немножечко расстроятся, потому что у них гороскоп вот такой. Вечер идеален, но для дружеских встреч и приема гостей.
0: Скорпионы, этим вечером постарайтесь быть внимательны к проблемам вашего любимого человека. Вполне может случиться так, что именно вы сможете их решить.
1: Мне кажется, звезды тоже прочувствовали, что лето не за горами, поэтому вот такой гороскоп у стрельцов. Вы сегодня легко ладите с молодежью, особенно вечером, так что планирование путешествий принесет вдохновение. Но, учитывая, какой была первая половина этого гороскопа, наверное, кто-то придет, сделает уроки с детьми, ну а потом уже будут планировать, как они проведут выходные.
0: Козероги, сегодня вы почувствуете вдохновение, желание сделать что-то особенное, выдающееся и значимое в вашей личной жизни. Приложите все усилия для того, чтобы это благое намерение не пропало без вести в аналах вашей истории.
1: Что касается водолеев, то вы сегодня ой-ой забывчивые. В общем, мелкие недоразумения, конечно, возможны, но они вам, поверьте, не испортят настроение. Самое главное, не стрессуйте, относитесь ко всему с юмором. Ну а что касается общения с второй половинкой или, может быть, потенциальной второй половинкой, то оно принесет ценные советы, так что прислушайтесь.
0: Рыбы, возможно, вечером вы будете старательно искать подтверждение тому факту, что вас разлюбили, и вообще относится как-то холодно. Постарайтесь расслабиться, и если есть какие-то подозрения, тактично выпросить у вашего любимого человека, а не фантазировать исступленно. В общем, любите друг друга.
2: Любовный гороскоп. Наша музыка на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: На новые шины для вашей машины. На отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится. Большие возможности.
2: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
3: Белагропромбанк. Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: что, еще немного о планах поговорим, но в этот раз не о наших, а о ваших, друзья. Партнер вечернего шоу компания «Автосит Шины и Диски» предлагает летние шины от 70 рублей. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосит» уже ждет. «Автосит Ворша» Якубовского 75, «Автосит Витебский» Московский проспект 35 и «Автосит Полоцке» Петросябровки 57. «Автосит» за шинами к нам.
1: На радио «Витебск» хорошая компания. Трек вечера.
2: Ну, а теперь трек вечера, наша постоянная рубрика, в которой мы всегда говорим о том, что надо как-то начинать программу приятного поздравления музыкальный агент с какой-то песни. Но мы не определились до конца, с какой все-таки. Поэтому предлагаем вам поучаствовать в этом. Мы предлагаем две песни, вы за них голосуете, за какую-то красненьким сердечком, за какую-то черненьким сердечком. Оставляем свои пожелания на наш номер Вайбера 7071-071. Анастасия, давай, рассказывай.
0: Что рассказывать? Ну, например, о том могу рассказать, что мы подсчитываем ваши голоса и потом запуливаем полноценный трек. Ну, а пока у нас будут такие небольшие кусочки, но, поверьте, супер узнаваемые, точно так же, как и композиции, которые сегодня были определены. Одно из них около 20 лет, второе, возможно, уже где-то в районе 30. Ну, по-прежнему все молодежь. У нас же до скольки? Ну, в общем, неважно. Но интересно то, что, мне кажется, многие сейчас вспомнят какие-то свои детские воспоминания. Может быть, детский лагерь какой-нибудь или еще что-то. Ну, в любом случае.
2: Ну, тогда... у тебя какие воспоминания? Вот ты выбрал эту песню. Чего? Почему?
0: Ну, вот я однозначно, да, помню что-то оттуда. Какое-то лето, танцы, безответственность. Ну, в общем, красота. И все это благодаря комару.
2: В те времена ты была абсолютно безответственной.
0: Да. И счастливой.
2: Ну да, это правда, это правда. А, значит, что касается песни, которую я выбрал. Ну,
0: давай.
2: Самое интересное, что она жутко бесила. Она жутко бесила. Ну, потому что этой 20, да, Каймара, а этой ты реально сказал, ей там 30 уже.
0: Ну
2: вот
0: да.
2: Этой вот. И когда мы...
0: И все страдали. Если Каймара,
2: смотри,
0: знаешь, такая легкая...
2: Мы
0: тут...
2: с пацанами покупали кассеты с последними новинками тяжелого рока в ларьке Steamroll напротив университета Маширова. И, значит, по телевизору шли вот эти клипы и вот эта вот песня в том числе, а мы сварили какой-то там последний тяжеляк. Вот. А вот это показывали по телевизору.
0: И вы негодовали, но... почему не рок, да?
2: Но эта песня рвала дискотеки, конечно, да, нашего города. Если вы считаете, что эта песня должна играть, тогда черненькие сердечки вы отправляете. А за Каймара красненькие сердечки. Вайбер 7071-071. В целом все, мы рассказали, да, уже с тобой?
0: Да, будем ждать привет и поздравления у нас в Вайбере, в Телеграме и в группе ВК.
1: Радио Витебск. Хит на все времена. Just to hear.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. В Беларуси ожидают с визитом президента Египта. Об этом сообщил по итогам 8-го заседания Белорусско-Египетской совместной торговой комиссии в Минске сопредседатель торговой комиссии, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артур Карпович, передает Белта. Интерес взаимный, и Беларусь рассматривает Египет как страну для входа на африканский континент, как представленность белорусской промышленности, как хаб. Это наш давний и надежный партнер. Мы ждем, что египетская страна предпримет все усилия для того, чтобы организовался сюда визит президента Египта. Мы открыты, отметил Артур Карпович.
1: В мире.
2: Представитель Комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Эбрахим Ризаи опроверг публикацию о близости Ирана и США к заключению сделки. Об этом сообщает ТАСС. Ранее американский портал выступил с утверждением, что Вашингтон и Тегеран близки к подписанию одностраничного меморандума о завершении конфликта. По его информации, США в течение 48 часов ожидают от Ирана ответа на предложение по возможному меморандуму о прекращении конфликта. Нигерия и США приступили к созданию совместных военных формирований для противодействия терроризму. Данные подразделения будут заниматься управлением разведывательными дронами, которые отслеживают перемещение экстремистских группировок. Американские военные будут выступать в роли советников и не будут входить в зону проведения антитеррористических операций. Основатель американского телеканала CNN Тед Тернер умер в возрасте 87 лет. Об этом говорится в материале CNN. Точная причина его смерти не называется, однако телеканал отмечает, что Тернер на протяжении последних лет имел проблемы со здоровьем. Тернер родился 19 ноября 1938 года в городе Цинциннати в семье владельца рекламного агентства. В 1980 году он основал круглосуточный информационный кабельный телеканал. Помимо CNN, Тернер основал станцию TBS, телеканалы ТНТ, Тернер Classic Moves и Cartoon Network. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Днем при грозах местами сильные ливни. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14. Днем в отдельных районах шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5, плюс 10. По востоку до 12 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 21-26, по северо-западу плюс 16, плюс 20, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а через несколько минут стартует музыкальный агент.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам». Музыкальный агент.
2: Ура, ура, ура, как прекрасно, что в эфире есть такие места, где можно передать привет, поздравить, а может быть просто подбодрить своего, например, напарника, который почему-то захандрил, у него, видите ли, выгорание. Давайте ему дадим волшебного веселого пенделя.
3: Так, если ты про праздники, то вот давай сейчас
2: Давай, праздники.
3: Мы как раз-таки с них и начнем. День без домашних заданий. Ой, это, мне кажется, не только школьная история, это еще и история, когда ты приходишь, да, и у тебя, ну, ты взрослый человек, у тебя есть домашние дела, которые тебе нужно выполнить. Так вот, сегодня анархия, друзья, все, забываем про все эти дела, идем отмечать праздник без диет, наслаждаться тортиком, лежа где-нибудь там на диване, а может даже на природе, да? Такое же тоже может быть. Люди вообще-то после работы и на природу бывают выезжают, особенно когда такая погода классная.
2: Конечно, не надо торопиться домой.
3: Поэтому...
2: Пойдите в парк, купите себе какую-нибудь еду и на лавочке съешьте. Прекрасно. Когда последний раз такое было? Вы когда последний раз колбасу с батоном и майонезом по-студенчески? Вот это вот, а? Это же это романтика.
3: Да.
2: В сквере студенческом. Для кого он сделан, кстати? Только для студентов. Вспомните вы, дяди и тети, как были таковыми.
3: Ну, самое главное, там, майонезом не запачкаете скамейки вот эти красивые.
2: Так аккуратно. Нет, никто не говорит, что нужно... Наоборот, после себя убрать надо, да, чтобы красиво было.
3: Да, это важно. Мне кажется, это отличает вообще белорусов от всех остальных.
2: Ну, вот все замечают, да.
3: Да, между прочим, так и есть. Ладно, что еще у нас здесь есть интересного? День напитков. Ну, это туда же. Ко дню отмечания. Да, дня без диеты. И всемирный день аккордеона. Ну, точно надо собирать компанию и, понимаешь, выдвигаться куда-нибудь.
2: Ребята, рвем баяны и меха этих баянов и аккордеонов в музыкальном агенте. Передаем приветы, ну и торжественно открываем песни, которую вы выбрали, а вы выбрали Кеймара, решили не грузить, и это хорошо. Как поет он, let's go, так и давайте.
1: Музыкальный агент. Yeah, yeah.

0: Студент.
1: Ваши сообщения нас очень радуют, друзья. Да, радуют. И будут радовать на протяжении... Я что-то вылетел сейчас. После того, что прочитал, что там Глеб написал. Значит, всем добрый вечер, пишет наш радиослушатель Глеб. Передайте огромный словесный пендель напарнику Анатолию за то, что он приуныл не в ресурсе. А, Толя, солнце еще высоко. Ну, мы пожелаем ребятам, конечно, прекрасно рабочего вечера. Пусть то, что выходит из их талантливых рук, да, служит людям долгие-долгие годы.
2: Это абсолютная правда. Ну, а что касается... Толь, вы там тоже держитесь. Ну, бывает, ну, не вовремя схлопотали что-то такое. Да, но все 100% наладится.
1: Может, Толик съел не то что-то.
2: А может быть и съел. А может быть, наоборот, грустит из-за того, что не съел.
1: Может быть.
2: Понимаешь, такое тоже бывает.
1: Купил грустный шампиньон в магазине.
2: В общем, если что, мы всегда все к еде привязываем. Так что, ребят, вы просто знаете.
1: Да.
2: Так, что касается еще одного здесь письмеца.
1: Еще одного, давай все.
2: Мария у нас здесь есть, она передает привет всем водителям, которые трудятся в этот горячий вечер-день, я так предполагаю. Но что касается трека, к сожалению, такого исполнителя у нас нет, но мы что-нибудь интересненькое точно подберем.
1: Павел, здравствуйте, любимое радио. Хочу передать привет всем радиослушателям и своему крестному папе, у которого сегодня день рождения. Можно что-то веселое? Ну, тоже будем стараться. Обычно у нас хорошая компания, знаете, вот что-то такое мутное и грустное играет.
2: Знаешь что?
1: Что?
2: Знаешь, что я подумала? А может быть, мы объединим приятное с полезным и, например, поступим следующим образом, учитывая то, что прозвучал привет специально для всех водителей, которые трудятся. И наверняка сейчас на улице такая погода, что в целом можно уже и послушать эту нетленку.
0: Музыкальный

0: Реклама.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Музыкальный агент.
4: Вообще вечер — прекрасное время, когда можно, знаете, так расслабленно привет передавать. Вот одним пальцем пишешь это все. Ты одним пальцем набираешь сообщение.
5: А вторым пальцем стираешь. Да, и такое бывает. Кстати, Саша,
4: как ты вторым стираешь?
5: Очень даже легко. Так, ладно, подожди.
4: Это что за технология?
5: Это я тебе потом расскажу. Я тебя хотела порадовать немножечко другим поводом.
4: Давай.
5: Саш, мы нашли свою нишу, понимаешь? Заказы продолжают поступать. Заказы на пенделе. Вот
4: на пенделе?
5: Да. Ренат у нас тоже решил здесь выйти на связь, связаться с нами и говорит: «Пендель, передайте колени Артему». На этом все. Но восклицательный знак был в конце. Мне кажется, это звоночек.
4: Да?
5: Да, так что, Артем, соберитесь, пожалуйста, чтобы там ни было. Ренат очень-очень ждет вашего внимания.
4: Любовь Михайловна написала: «Добрый вечер. Передаю огромнейший сердечный привет родному любимому внуку Андрейке. Приятного, спокойного вечера, отличного настроения, душевного, веселого общения. Главное, будь ты здоровым и просто счастливым. Гармонии в душе и радости в сердце. Крепко обнимаю, целую, безгранично люблю, твоя любящая бабуля Люба».
5: Так, у нас еще есть Владислав, который передает огромный привет своей самой любимой жене Кондратенко Екатерине Ивановне. «Ты у меня самая лучшая и безумно красивая. Я тебя очень сильно люблю, хоть я и бываю иногда не очень приятным человеком, но я все равно тебя люблю. И, кстати, есть у нас замечательная песня, которая, мне кажется, поспособствует романтике сегодняшним вечером».
0: Музыка.

0: Друзья, еще хотелось бы зачитать одно сообщение, которое пришло в музыкальный агент, а мы напомним, что прислать сообщение с поздравлениями, с приветами или с волшебными пенделями, как мы говорили, легко и просто Viber, Telegram 707-71-071 и группа ВКонтакте тоже, конечно же, работает. Значит, есть у нас поздравление, красивое поздравление написал Владимир. Добрый вечер, любимое радио. Михно Григория Ивановича, ветерана инкассации Лепельщины, с прошедшим днем рождения поздравляет его бывший коллектив. Крепкого здоровья, уважаемый Григорий Иванович. Долгих лет счастливой жизни. Пусть детки и внуки радуют вас своими достижениями. Всех благ.
1: Очень красивое, мне кажется, сообщение. Мы действительно присоединяемся к поздравлениям. Но все-таки еще один небольшой приветик я передам. Здесь у нас Филипп написал. Он передает привет самому лучшему механику. Между прочим, Витебске, ну, по его, естественно, мнению, говорит: спасибо тебе большое, Володь, за работу. Руки у тебя золотые.
0: Так, так, так. Мне нужен телефончик, Володя, да.
2: Слушаешь радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Заседание Комитета секретарей Советов Безопасности ОДКБ пройдет в Москве 26 мая. США и Иран обсуждают мораторий на обогащение урана на срок более 10 лет. В Анских лесах открыли 20-метровое дерево, родственное томату и картофелю. Подробности в начале следующего часа.

0: корреспондент.
1: Посыл, конечно, нашими радиодрузьями по поводу пенделя имеет продолжение. Ответного пенделя Востокову Ренату на его кислой вишне не унывай. А любимого радио Витебск плазменный прям привет. Ну, наверное, пламенный это Т9, но плазменный привет, да прибудет с нами сила, тоже очень хорошо. Это программа «Музыкальный агент» радио Витебск. Ваши приветы, поздравления. Ну и пендели, как оказалось. В общем, самое главное, это наше хорошее настроение в хорошей компании.
2: Так, друзья, ну если что, мы здесь, к сожалению, не бесконечно, поэтому не растягиваем или не затягиваем слишком сильно с вашими приветами. Номер все тот же 707-1071, Вайбер, Телеграм и группа Радио Витебск ВКонтакте. Но минуточек 20, наверное, у нас еще есть на все. А пока свое время занимает здесь Константин. Между прочим, летит здесь привет, и не просто привет, а еще и поздравления с днем рождения из города в Сино, или, возможно, в город Сино. Так, поздравляем сегодня Анастасию Жарову, которая исполняется 39 лет. Поздравляем тебя с днем рождения и хотим пожелать в этот радостный день, чтобы сказки принес тебе счастье, олень, чтобы радость дарила два верных крыла, чтобы любовь постоянно с тобою была. Мы от чистого сердца желаем тебе, Константин, всего самого наилучшего. Музыка.

0: агент.
1: У меня есть такое интимное поздравление. Татьяна передает привет своему мужу Алексею в честь его победы в любительском турнире. Леш, ты был великолепен на... Ты был великолепен. Горжусь твоей выдержкой и спортивным духом. Пусть эта победа станет первой в череде новых достижений. Вот. Самая главная болельщица в жизни.
2: Суперски. Да. У нас также есть здесь Зоечка, которая передает привет всем водителям Новолукомской больницы, особенно водителю передвижного ФАПа. Ну что ж, высылаем вам вот такие приветы. Если вы на работе, пусть пройдет все хорошо.
1: Маша написала, передает привет сестре Екатерине в честь рождения сына. Кать, поздравляю с повалением семьи, желаем малышу крепкого здоровья, а тебе сил, терпения и море счастливых моментов, а также твоему Костику.
2: Так, есть у нас еще одно приветствие, адресовано оно коронному Сергею, его любимые девчонки, мама, а также Елизавета, передают их вместе с пожеланиями здоровья.
0: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: У меня сообщение про любовь пришло,
2: Анастасия. Ой, это да. Мы любим, давай.
1: Елена Григорьева передает привет своему мужу Александру в честь годовщины свадьбы. Уже 15 лет вместе. Саша, спасибо за любовь, поддержку и счастливые моменты. Пусть наша семья будет крепкой, а жизнь яркой и насыщенной. Твоя любовь.
2: Ой, твоя любовь. Еще и подписано так трогательно. Так, ладно, все, не будем здесь расплываться ни в чем. Андрей я написал, он передает привет лучшему... Ой, да что ж такое, все сегодня лучше. Какой сегодня
1: хороший
2: день?
1: Конечно.
2: Лучшему бухгалтеру города, милый Натали, не уставай на работе, я тебя скоро заберу.
1: Маша передает привет своей подруге Кате в честь переезда ее в Витебск. Катя, пусть в новом месяце тебя ждут интересные знакомства, крутые возможности и много счастливых дней. Мы всегда рядом. И слушай радио Витебск.
2: Так, ну и поскольку у нас здесь такое настроение от лучших к лучшим, то, естественно, про такие треки тоже забывать не будем. Новиночка New Religion.
0: Музыкальный агент.

0: Музыкальный агент.
1: Ты знаешь, я поймал себя на мысли, Анастасия, что мы с наступающим как-то не поздравляем друг друга на радио. А ведь завтра у нас с тобой и наших коллег профессиональный праздник. С наступающим, между прочим.
2: Да, с наступающим. Но мне кажется, завтра будет достаточно много поздравлений. И не только в наш адрес, но и с нашей стороны. И мне кажется, второе куда приятнее.
1: Ну, это да. Друзья, на сим мы говорим вам до свидания. Хотим пожелать продолжения, прекрасного продолжения этого вечера. Сегодня мы уже переварили на во вторую половину рабочей недели. Что там? Четверг до пятницы. И прекрасные выходные являются хорошим подарком, заслуженным подарком к тому, что вы хорошо себя вели на протяжении рабочей недели.
2: Ой, знаешь, мне кажется, сейчас кто-то такой сидит, слушает радиоприемник и такой: ой, высплюсь, ой, будет хорошо.
1: А вот в 6 утра или там в 7 глаза такие, опа, открылись. Биологические часы или птицы вон кукарекают на улице.
2: Но все, ничего не поделаешь, значит, придется вставать и жить эту жизнь, наслаждаться, но за то можно будет раньше уснуть. Всегда, мне кажется, все себя так уговаривают, а потом ой, потом друзья, потом еще что-нибудь. Ой, ладно.
1: Как но... всегда. Как? Да. Ну, мы же люди, мы же человеки. Значит, все, хорошая компания. Насим, говорим, до свидания. Анастасия Дроздова с вами была.
2: Александра Назаренко.
1: До завтра. Пока.
0: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Заседание Комитета секретарей Совета безопасности Организации договора о коллективной безопасности пройдет в Москве 26 мая, сообщили Белта в пресс-службе аппарата Совета безопасности России. Мероприятие пройдет под председательством секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу с участием секретарей совбезов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и генерального секретаря УДКБ. По итогам планируется подписание ряда решений, направленных на совершенствование системы коллективной безопасности и деятельности секретариата ОДКБ.
0: В Беларуси.
1: Белавия готовится к возобновлению рейсов в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщили Белта в пресс-службе авиакомпании. Регулярные авиасообщения между Минском и Дубаем планируется восстановить с 22 мая при условии, что будут обеспечены условия для безопасного выполнения полетов. На первоначальном этапе рейсы предусмотрены с частотой 2 раза в неделю по вторникам и пятницам на самолете Boeing 737. Пассажирам рекомендуют проверять актуальное время вылета рейса в разделе «Табло вылета-прилета» накануне путешествия.
0: В мире.
1: По информации источников телеканала CNN, Вашингтон и Тегеран обсуждают возможность моратория на обогащение урана в Иране на срок свыше 10 лет и вывоза запасов высокообогащенного урана из Исламской Республики. Об этом пишет SBBY. Как уточняет телеканал, Белый дом получил от пакистанских посредников сигнал о готовности Тегерана к компромиссу. После этого американский лидер Дональд Трамп объявил о приостановке операции в Ормузском проливе. Новый род деревьев официально описали в Южной Америке. Около 20 лет назад ученые обнаружили в Андских облачных лесах необычное растение, которое выглядело как увеличенная версия привычных садовых деревьев. После длительных исследований ученые установили, что дерево высотой 20 метров принадлежит к новому роду Datura dendron. Оно относится к семейству посленовых и является родственником картофеля, баклажанов и помидоров. Дерево выделили в отдельный род из-за ряда уникальных черт, включая особую форму семян. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша Веста.
3: В магазинах Веста. Молочный коктейль Топ Пауэр 450 граммов, 2 рубля 99 копеек. Мороженое Топ Раф, соленая карамель 70 граммов, 1 рубль 9 копеек.
2: С Праздником Победы. Ваша Веста.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, днем при грозах, местами сильные ливни. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14, днем в отдельных районах шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5, плюс 10, по востоку до 12 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 21-26, по северо-западу плюс 16, плюс 20, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». На радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. НАН Беларуси заинтересована в развитии сотрудничества с китайскими партнерами в сфере инноваций. В Молдове анонсировали подписание соглашения о сотрудничестве в области обороны с Польшей. Телесные наказания для школьников за буллинг введут в Сингапуре. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск». Час по-русски.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Час по-русски.
2: Привет, это Анна Асти. Слушай мои песни на радио Витебск.

Я заберу тебя ночью и не верну тебя больше. Я наберу тебя точно, я не беру, значит, позже. Ты простая настолько, что с тобой так сложно. Я с тобой настоящий, но в настоящем я прошлый.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. НАН Беларуси заинтересована в развитии сотрудничества с китайскими партнерами в сфере инноваций. Об этом шла речь на встрече заместителя председателя президиума НАН Беларуси Алексея Труханова с вице-президентом Синьцзянской ассоциации предпринимателей Ли Тинвэй, пишет СБ Бай. Алексей Труханов подчеркнул, что такое взаимодействие, основанное на условиях всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, является важным инструментом устойчивого развития белорусского и китайского народов. «Нам есть что предложить китайским партнерам», резюмировал итоги встречи с представителями китайских компаний Алексей Труханов.
1: Политика.
2: США окончат операцию «Эпическая ярость» и откроют Ормузский пролив для всех, включая Иран, в случае, если Тегеран согласится на сделку с Вашингтоном. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп. Ранее госсекретарь США Марко Рубио объявил, что американская операция «Эпическая ярость» завершена, ведь американские военные достигли всех ее целей. 1 мая Трамп официально сообщил, что Белый дом считает войну с Ираном завершенной. Но этот шаг, судя по всему, объясняется главным образом требованием соблюдать положение национального законодательства, регулирующего применение вооруженных сил США в конфликтах за рубежом. Правительство Молдовы приняло постановление о начале переговоров по соглашению о сотрудничестве в области обороны с Польшей. Как сообщает ТАСС, министр обороны Молдовы Анатолий Носатый на заседании Кабмина отметил, что соглашение позволит укрепить взаимодействие в подготовке кадров, стратегическом планировании и коммуникации, логистике, обеспечении кибербезопасности, участии в международных миссиях и операциях. Анатолий Носатый подчеркнул, что этот документ дополнит соглашение в области обороны с Польшей, которое Молдова уже подписала в 1998 году.
1: В мире.
2: В Сингапуре введут телесные наказания для школьников, которые запугивают других детей. Удары палкой в количестве не больше 3 рассматриваются как крайняя мера наказания за буллинг, в том числе посредством интернет-общения. Международные организации, такие как ЮНИСЕФ, выступают против применения телесных наказаний к детям. Министр образования Сингапура заявил, что наказание палками будет применяться только в том случае, если все остальные меры окажутся неэффективными. Новые правила будут распространяться только на учеников мужского пола в возрасте от 9 до 12 лет. На сегодня это все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах местами сильные ливни. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14. Днем в отдельных районах шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 5, плюс 10. По востоку до 12 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 21-26, по северо-западу плюс 16, плюс 20. В Витебске от 23 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10, по востоку до плюс 12. Завтра днем по региону 21-26 градусов тепла, в Витебске днем плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10, по востоку до плюс 12. Завтра днем по региону 21-26 градусов тепла, в Витебске днем плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы +5-10. По востоку

0: до плюс 12. Завтра днем по региону 21-26 градусов тепла. В Витебске днем плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на Радио Витебск.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 5-10. По востоку до плюс 12. В Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 5-10. По востоку до плюс 12. Витебские 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 5-10. По востоку до плюс 12. В Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 5-10. По востоку до плюс 12. Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 5-10. По востоку до плюс 12. В Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 5-10. По востоку до плюс 12. Витебские 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».